Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: всем параметрам.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба. Привет еще! Сборная Ди. Если ты так часто смотришь матчи чемпионата мира и что начал комментировать собственный поход к холодильнику, welcome в нашу комментаторскую кабину под названием шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала Омерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Симметрично. Ты даже отлично выглядишь. Я вот что думаю. Мы в последнее время, вот особенно последнюю недельку, слишком много смеемся. Слишком хорошо проводим время. И у меня всплывает вот эта родительская установка.
1: Так.
2: Мама говорила, что ты слишком рассмеялась. Потом плакать сильно будешь.
1: О, то есть придет черная полоса.
2: Да, после белой полосы жди черную. И вот я думаю, что есть такие детские установки, которые, честно говоря, нужно переписывать.
1: Да, вообще, прямо убрать из прошивки.
2: Что плохого, что мы смеемся?
1: И тем более, надо наслаждаться моментом.
2: Да, именно.
1: Когда жить-то?
2: У меня еще есть «не съешь, из-за стола не выйдешь». Вот почему я переедаю. Я до сих пор, пока у меня тарелка, мне могут навалить, вот сколько навалят, столько я и съем, потому что, ну а как же так? Вот это еще «не жили хорошо, не надо начинать». Ну, там есть такая более суровая форма.
1: То есть, что из себя строишь, типа аристократ, что ли?
2: Ну,
1: да?
2: Типа того, да.
1: Слушай.
2: Или хочется-перехочется.
1: А вот это я уже не допер.
2: Я хочу куклу. Хочется-перехочется.
1: А, вопрос времени, да? То есть потом перехочешь, да?
2: Ну, это в таком смысле, что не дождешься.
1: Ну, если это как бы случаев импульсивных покупок, тогда это нормально. А у меня, я просто помню именно в детстве больше байки, которые придумали, чтобы мы себя плохо не вели.
2: Так.
1: Вот,

0: жвачку, то есть склеить желудок с хищками, со всеми делами. Вот так, такое
1: да,
0: было.
1: Да, у меня тоже было много сладкое. Если будешь кушать, кое-что слипнется.
0: А, ну, кое-что слипнется, а у нас прикинь, вот этот, как это называется, это начинки в животе, все слипнется, понимаешь?
1: Ага. И еще я было... реально боялась этого. И проверял.
0: Часто у нас была, знаешь, такая игра, где ты сидишь, и, то есть, над тобой прыгает другой ребенок.
1: Так.
0: А нам говорят, что потом ты расти не будешь.
1: У нас тоже такое, нельзя перешагивать через другого.
0: Да, да, да. Воу!
1: Он расти не будет. Вот кого ты перешагнул.
0: Нет, тот, кто сидит, правильно?
1: Да.
0: Да, да, да, у нас то же самое.
1: Да, да.
0: Ничего. Да, мне родственники, мы с тобой, Катя. Ух ты.
1: Прорусское шоу.
0: Не говори.
1: У нас мало различий. В общем, давай переписывать. Как переписать? Если сильно смеешься, потом... Хорошее настроение.
0: Долго
1: будет.
0: Жить будешь.
1: И долго жить будешь.
0: Конечно, и будешь смеяться по пути в банк.
1: Нежели хорошо, самое время начать.
0: Я не понял чуть-чуть.
1: Вот это вот, не жили хорошо, не надо начинать, а я меняю.
0: Не жили хорошо, пора уже начать. Хорошо жить.
1: Да, пора уже.
0: Да?
1: Хочется, отлично будет.
0: Хочется, дам губораскательную машину. А это сейчас не понятно, да?
1: Есть губы закатательные, но, наверное, раскатательная тоже есть.
0: Ну, то есть раскатай губы вот, и выбирай, ну, то есть по вкусу, да, правильно?
1: Да.
0: Губораскательная машина. Берите, ребят, ну, хорошо жить-то надо.
1: Переписываем детские установки от родителей.
0: Аффирмация.
1: Аффирмация.
0: Я достойна или я достойный хорошей жизни.
1: Ты
0: тварь я дрожащая. И право ли я имею жить хорошо?
1: Ты уже классик цитируешь, ничего себе. Есть еще такая примета. Заказал себе пробушку. Жди. Как тебе?
0: Ребят, вы что-то ли придумали?
1: Мы чуть-чуть не докрутили. Но заказать эту самую пробушку можно в группе ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого будем будить.
0: Если закажешь пробушку, получишь эндорфины в карму. Вот. И серотонин, и окситоксин.
1: Окситоксин.
0: И дофамин.
1: Угу.
0: Вот все. Все плюсы. Так что через одну песню...
1: Биографию. Учи.
0: Биографию гормонов. Учи. Через одну песню вернемся, а то сейчас лишний проболтаем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Да, вот от детства теперь уже к работе. То есть пашем, как взрослые. Так, да, а я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Видим ваши заявки на пробушку. Вы оставили имена, города и просьбы, кого будем будить.
2: А вот Кристина отметилась у нас в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, светофоры в Кисловодске. Будто бы они все спят и не хотят работать.
1: Как я хочу вернуться в Кисловодск. Какое прекрасное место.
2: А, кстати,
1: место.
2: Я еще не доехал.
1: Очень тебе рекомендую. Да? Там и минеральная водичка полезная, и всякие грязевые ванны.
2: О, то есть вода кислая, да, Кисловодск, да? Вот. Нет?
1: Нет.
2: А, все понял. Я все понял буквально.
1: Понял, еду.
2: Понял или не допонял. Ну что, с Кисловодска включи тусовку. Let's go!

0: Доброе утро, Ди, Катя. О, спасибо, конечно. Я уже заслужила это. Ди, Катя, Ди, Саймон, любимое радио. Разбудите, пожалуйста, весь солнечный Абакан. Погода супер, 24 градуса, не жарко. Хвастается Людмила.
1: Абакан, включи тусовку. Самба.

0: Абакан! Абакан! Абакан, come on! Абакан, Абакан, Абакан, oh! Абакан, Абакан, Абакан now! Сибири-ба, сибири-ба, сибири-ба now! Окей. Ну что ж, Абакан уже танцует, да? Окей. Пишет Али у нас в мессенджере. Доброе утро, разбудилники. Прошу поздравить с днем рождения мою коллегу Карине. У нее замечательная улыбка. Пусть поводов улыбаться будет больше. Вау, Карине, как красиво, да?
1: Очень.
0: Карине, happy birthday to you. Карине, с днем рождения тебя. Оле, оле, оле. Карине, здере, короче.
1: Доброе утро, Уфа. Самый позитивный ведущий Саймон и Катя. Разбудить моего любимого супруга Женю. Он у меня сейчас ночами не спит, смотрит футбол. Также привет дочке Анечке и сыну Сережке.
0: Да, футбольный недосып, да? Сейчас накрыл вообще весь мир.
1: Футбольные невыспалочи.
0: Да, мы невыспалочи, да, к сожалению или к счастью. Ну что ж, дерзай, бро, а Карине, happy birthday, let's go!

0: У нас игра «Крокодил» впереди. Что нужно делать, ребят? Отправиться в группу ВКонтакте «Радио ДФМ» или в наши мессенджеры, в личку в том числе, и оставить любые рандомные слова, которые только придут в голову. Эти слова Саймон будет объяснять мне, не используя однокоренные, как играют в «Крокодила». У нас будет на это 1 минута, на чьем слове прозвучит таймер, прозвучит гонг. Тот победил, тому отправим фирменный мерч от «Радио ДФМ».
1: Да, у нас обычно «Крокодил» чуть позже просыпается, так что мы с утра пораньше начинаем, так что просыпайтесь вместе с нами.
0: Звериное настроение.
1: Да, прямо. И каждый присылает по 10 слов. У нас в мессенджере гребем сообщение и еще в ВК, да? Все, действуем. А теперь...
0: Налево.
1: Да.
0: Все. Давай.
1: Поехали. Налево.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Хе-хе-хей! Коничива, удилетная тусовка! Ничего не мешает работать как лето и ожидание пятницы, да, как говорится. Так что мы тебя поддержим всей душой в шоу «Разбудилники». Она поможет словить бодрячка. Катя Бодрячкова Бодрова.
2: И даст тебе заснуть, диджей Саймон.
3: Если ты умеешь объяснить микроволновку, как горячий телевизор для еды, ну, ты мастер Йоды в этой игре, которая называется «Крокодил».
2: И мы попросили вас отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе, и понаставлять рандомные слова. Кажется, дело сделано. Я намеренно не заходила, чтобы игра прошла честно. Эти слова Саймон в течение минуты будет объяснять мне, не используя однокоренные. На чьем слове мы остановимся, на чьем слове закончится время, мы этого человека назовем победителем и отправим ему фирменный мерч от Radio DFM.
3: Ага. Ух ты!
2: Что такое?
3: Я прямо на двух площадках буду работать. Так, ВК и наш мессенджер.
2: Давай, поработай уже.
3: Собрался. Сейчас наведем суету.
2: Погнали.
3: Погнали. Так, едущая лестница, движущаяся лестница.
2: Эскалатор.
3: Да! Так, когда ты очень радостная у тебя.
2: Хорошее настроение.
3: Да.
2: Позитив.
3: Слово среднего рода. Даже есть песня «Оно есть».
2: Счастье.
3: Счастье, конечно. Куй пока горячо. Что, что куй?
2: Что кую?
3: Куй,
2: счастье.
3: Куй, не, не счастье, вот...
2: Ой, я забыла.
3: Тони Старк, он кто?
2: Железный человек. Железо.
3: Куй, железо, конечно. Это произведение, которое в оркестре играют. Там их много.
2: Классическая музыка, симфония.
3: Симфония, браво. Господи, это ловит радио, вот такая длинная штуковина.
2: Антенна.
3: Антенна, конечно. Наливаешь это в болид или в машину, в вонючий.
2: Бензин
3: вонючий, конечно. Поднимаешь в квартиру свою по...
2: лестнице.
3: Правильно. У тебя очень сексапильные маленькие предметы одежды для пляжа.
2: В бикини.
3: А если что?
2: Купальник.
3: Купальник, конечно. Бикини — это же купальник, браво! Ух ты.
2: Фух.
3: У меня лоб вообще потный, как...
2: Я, представляешь, просто вылетел из головы, куй что? Куй железо.
3: Это единственная пословица, которую я знаю в русском языке. Видишь, пригодилась.
2: Единственная, которую я, судя по всему, не знаю. Ты хорошо зашел через железного человека. Я обожаю эти ассоциации, откуда они только берутся. А на чем слове мы остановились?
3: Это, по-моему,
2: купальник.
3: Горячий купальник, да, бикини. Так, купальник прислала Эльвира. Нужна виза. Я не понял. А, вот так аккаунт называется. Эльвира, Эльвира, нужна виза.
2: Эльвира, мы поздравляем тебя, благодарим за игру и отправляем фирменный мерч от Radio DFM.
3: Да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в одном русском языке можно выпить чаю?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, а ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень инди. Индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от «Чудо-кресла». Места хватит всем и отдохнем по полной. «Чудо-кресло» – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов, 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ точно знает, что вирусится сегодня в интернете, какие треки у себя на слуху и какую музычку можно добавить на свое видео для соцсетей. Что поставишь сегодня, Саид? Кстати, всегда сюрприз для меня.
3: И для меня это был сюрприз, как этот трек...
2: Да,
3: как этот трек взлетел. Сегодня вне трек немецкая песня, которая уже захватила мировой интернет.
2: Налево-направо?
3: Нет, там нидерландская. Вот. А без предыстории не поймешь, что этот трек завирусился очень необычным способом. Так, смотри, в начале июня, это июнь, да, вот этот месяц?
2: Июня.
3: Да, июнь, да, июня. Группа Kitschkrieg в TikTok выложила фрагмент трека «Gut genug». В переводе это «достаточно хорош», вот так переводится, ага, с немецкого. Где вокалист очень высоким голосом поет «Du bist gut genug». Перевод «Ты достаточно хорош». Ну, из-за трудности перевода и непонимания немецкого языка случился «Mondegreen», то есть «ослышка». Многие начали петь вместо «Du bist gut genug», «Du bist gut genug» или «Scooby-Doo кену», а «кену» — это «каноэ». Вот. И трек разошелся на мемы, пародии и тренды. В итоге, Кат, ты не поверишь, песня улетела на первое место в мировом Шазаме и чартах Германии.
2: Вау!
3: Да.
2: Ну, что, интересно, я слушала или нет? Я не могу пока понять.
3: Сейчас поймет. Сейчас поймешь. Слушаем главный нет трек этой недели за пашком трудностей перевода. Kitschkrieg, Blumengarten и Shirin David. Gut genug. Господи, это ты говорил.

0: трогательное такое.
1: Очень
0: да?
1: трогательно, да.
0: Да.
2: Что не похоже на немецкий язык, уж точно.
0: Там вообще непонятно, что он поет, тем более он так высоко фальцетом поет, что все начали пародировать по-своему. Кто-то Скуби-Ду, это Скуби-Ду. А если русифицировать, что бы там придумать-то?
2: Вот я тоже. Я не усну.
0: Я не усну. Дяди Туби-Ду.
2: Слушай, я не застала этот трек в интернете, поэтому спасибо за то, что просветил раз. Во-вторых, это так стилево звучит.
0: Да, очень прикольно сделан
2: трек. И когда ты знаешь, что это все-таки буквально означает, как переводится, ты достаточно хорош, это прям как какой-то, не знаю, бальзам на душу. И возвращение к теме родительских установок не совсем правильных.
0: Да.
2: Переписываем.
0: Да.
2: Ты достаточно хорош.
0: Как родители пытались не дать нам въеживаться, да? Будь скромнее. Кстати, вот
2: будь
0: так.
2: Будь скромнее,
0: да.
2: Не высовывайся.
0: Не высовывайся.
2: А здесь, пожалуйста, высовывайся. Да. Ты достаточно хорош для этого.
0: Ну что ж, Германия сейчас не понимает, как трек про самооценку, да, внезапно стал гимном любителей каноэ и бардаки, и Скуби-Ду. Бардак или как там слово?
2: Бардачок.
0: Ай, байдарк. Байдарк, господи, бардак. Ладно. Классный трек, да, скажи?
2: Да, прям потрясный.
0: У меня уже вообще заело в башке третий день.
2: У меня на репите сегодня точно будет. Хватит.
0: Хватит. Спасибо за внимание. Всем крутую самооценку.
3: Это шоу разбудил Вики.
0: Саймон
2: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения, уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Премьера на «Домашнем».
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
10: Up the next.
8: А дальше тусовка.
10: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы.
2: Олей, олей, олей, олей. Всем ди приветище и бодро пожаловать в социолингвистический факультет при шоу «Разбудильники». У нас есть социолингвистка Катя Бодрова.
3: За партой диджей Саймон.
2: Сейчас говоризмы. Что у нас? Рубрика о русском языке, благодаря которому теперь знаю, что Ачкур – это не смарт-очки, а довольно опасный район.
3: Ачкуры.
2: Ачкуры.
3: Ага.
2: Вот, а в единственном числе это не Ачкур?
3: Не знаю.
2: А,
3: возможно.
2: Возможно, да.
3: Ну что, сегодня мы отправляемся в Вологодскую область.
2: Вау.
3: И пытаемся догадаться, что такое ведро.
2: Ведро?
3: Ведро.
2: Ведро денег? Может быть, это, короче, чего-то много.
3: Спойлер, ты не догадаешься ни за что.
2: Так, все, вот это уже вызов, все.
3: Вызов.
2: Так,
3: давай.
2: Мои дреды встали. Так, ведро. Ведро.
3: Ну давай, пару версий, потом я тебя еще запутаю чуть побольше.
2: Ведро, что-то мне... Ведро. Это фиговая точила.
3: Нет, нет.
2: Вот так же на ведре приехал, говорят.
3: Ну мы так говорим, да.
2: Нет,
3: ведро
2: нет?
3: Какое-то купил.
2: Нет?
3: Нет.
2: Так, ведро.
3: Начнем с того, что это прилагательное. А ведро – это предлагательное.
2: Предлагательное?
3: Предлагательное. Да. Предлагаю тебе догадаться, что да. Это.
2: Типа он... А я даже... Как при приложении это использовал?
3: А кроме того, это даже не ведро, а ведро.
2: Ведро.
3: Через ё.
2: Ну ты африканца запутала наконец-то вообще.
3: Да я вообще сама в шоках.
2: Ведро, да?
3: Ведро.
2: Подсказка еще есть?
3: Ну, нет.
2: А это к чему-то...
3: Все будет подсказкой.
2: Это к чему-то хорошему вообще?
3: Это к чему-то хорошему, да.
2: То есть, если я...
3: Это явление.
2: Если я скажу, Катя, ведро, это нормально, да?
3: Нет, меня так назвать не можешь.
2: А ты говоришь, это хорошо. Это хорошо. Ведро, блин, у меня предположение даже нет.
3: Кто обзывается, так сам так называется.
2: Да, а ведро можно съесть?
3: Нет, нельзя.
2: То есть, невкусно. Не солит, нельзя и не перчит, да?
3: Ты готов?
2: Да.
3: Ведро. Это ясный день без дождя.
2: What the fuck, Pep?
3: На самом деле, это древнерусское слово, которое очень много версий у лингвистов, откуда оно произошло. И кажется, как бы пишется ведро от какого-то слова ведер. Короче, много версий. Но вот у Даля в словаре, знаменитый словарь Даля, ведро – это ясная, тихая, сухая, вообще хорошая погода.
2: Обалдеть.
3: Угу. Поэтому, есть... если ты слышишь, что в Вологодской области говорят, у нас сегодня ведро, угу. Это просто хорошая погода у них.
2: Вау, там. То есть это улетная погода, да?
3: Улетная
2: то есть
3: погода.
2: И взлетная
3: полоса.
2: И улетная, да?
3: А.
2: Ведро. Но знаешь, раз Пушкин не писал это слово, вот почему, наверное...
3: Мороз, да? Солнце, и день ведро.
2: День ведро.
3: День ведро. Ребят, мы желаем, чтобы в вашем городе сегодня было ведро.
2: Да? Всем ведро. Разбудилники радио.

0: Прогноз на DFM.
1: Всем ведрый день. Чик-чик-бум.

0: Счет 6-7. Совсем забыл рассказать о погоде. Дождик будет небольшой вроде. А возможно придет жара. Очно. В общем, погода кайф. Но это не точно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Новый кроссовер JQJ6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQJ6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQJ6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина! Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
17: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Бонжур! Ух ты! Ди команда! Разгоняем сон быстрее, чем сосед сверху резко прекращает праздновать гол, который отменили из-за офсайда. Клевать носом не дадим в анти-сон-шоу
2: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: О, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. Даже не буду спрашивать, чем ты занимался ночью, потому что твои мечи под глазами. Обо всем мне уже рассказали. Конечно, смотрел футбол.
1: Да, кстати, у меня мечи под глазами. Единственные глаза, которые смотрят и играют в футбол.
2: Или что я тебе скажу? Опять футбол смотрел? А ты такой, да нет, это друзья смотрели, я просто рядом стоял.
1: Потом не спал, да.
2: Ну, рассказывай новости.
1: Ну что же, смотри, меня здесь зовут Саймон Акбалао, Мэрио Куланджа.
2: Спасибо, очень приятно.
1: Да, с такой,
2: самое время познакомиться.
1: С такой сложной фамилией я решил собрать свою мини-сборную.
2: Так.
1: Итак, если собрать мини-сборную, я рассматриваю футболистов, у кого фамилия позабавнее, да? Так, первый игрок в нашей сборной будет Хасан Аль-Тамбакти.
2: Аль-Тамбакти?
1: Да, из Саудовской Аравии. Mm-hmm. Так, следующий игрок, которого уже решили пригласить в сборную Акбалао, Мэрио Куланджа, Микель Оясабль.
2: Оясабль.
1: Да, Испания.
2: Mm-hmm.
1: И следующего игрока, которого пригласили из Турции, Абдулкарим Бардакджи.
2: Бардакджи.
1: Да.
2: Mm-hmm.
1: Бардакджи. Да, вот. Он у нас будет
2: у меня играть. Сегодня дома бардакджи.
1: Да?
2: Да, когда я уходила.
1: И следующего игрока, которого пригласили, он тоже из Испании, Марк Кукурелия.
2: Кукурелия.
1: Кукурелия.
2: Есть Карелия, есть Кукурелия.
1: Есть Кукурелия.
2: Он, может, это не фамилия, а страна, откуда он?
1: Но, кстати, он, у него много волос. Прямо вот как у меня есть, когда я расплетаю косички. Как Бонифаци.
2: Нет, на самом деле, я уже слышала о том, что бедные комментаторы в этом году.
1: Марк Кукурелия. Да?
2: Очень много стран, которые раньше не принимали участие в чемпионате мира по футболу. Mm-hmm. И вот комментаторам приходится...
1: Рот ломают, да?
2: Рот ломать.
1: Кукуреля с мячом и на кукурекил, да? То есть что-нибудь такое.
2: Бардакчи или что-то?
1: Бардакчи.
2: Бардакчи.
1: Кукуреля такая интересная история. То есть у него же вот очень много волос. Он не брил уже голову, наверное, миллион лет.
2: Так.
1: А знаешь, почему у него такая мочалка на голове, как у меня? Именно таким образом.

0: Мама его отличала от других детей в школе. Это реально. Вот, и у нас еще есть один игрок. Он, кстати, вчера забил шотландцем. Он из Бразилии. Так что в сборной под названием Агбалао Мерио Куланджа последнего игрока, которого принимаем, это Матеус Куня.
1: Мне нравится Матеус.
0: Да, вчера, кстати, Куня забыл, забил гол, да.
1: Красавчик.
0: Ну что ж, а кого тебе больше...
1: Я выбрала своего фаворита.
0: Куню?
1: Да.
0: А, ну Матеус, браво, красавчик.
1: Матеус, ты правда красавчик.
0: Матеус.
1: Что, сборная Мери Укуланджа собрана?
0: Нет,
1: Агбалао. Агбалао Мери Укуланджа.
0: Вот, это я понимаю. Правильно говоришь?
1: Как хорошо, что ты не играешь в футбол. Комментаторы благодарят вообще всех.
0: А, на поле?
1: Агбалао Мери Укуланджа принял пас. Агбалао Мери Укуланджа сделал передачу.
0: Агбалао Мери Укуланджа получил красную карточку и уходит с поля.
1: Навсегда.
0: И больше не надо произносить его фамилию.
1: Зато остается в шоу «Разбудильники», с этим буду мучиться я. Разбушка кому-то нужна? Если что, группа ВКонтакте под последним постом можно написать, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: Ну что же, и в наши мессенджеры поступает то же самое. Там уже нас уже ждут Тумбакчи, Ориал Сабл, Бардакчи.
1: Куня.
0: И Матеус Куня. Через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Петрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Который собрал свою сборную.
2: Да.
1: Не так давно. Мы получили заявки на пробушку, готовы их реализовывать. Группу ВКонтакте отправляю сюда, под последним постом. Вижу.
2: А в нашем мессенджере смотри, кто уже написал... А, кстати...
1: Матеус Кунья, надеюсь.
2: Не Матеус Кунья и не Кукурилья, а Эльвира. Она, кстати, как я понимаю, она у нас сегодня выигрывала и так радовалась.
1: А, в крокодила.
2: Да, и присылала голосовуху. Вообще, та вся такая радостная. Мы очень...
1: Это приятно, когда...
2: Да, вся команда послушала.
1: Такой фидбэк.
2: Мы очень тронуты, да. Ну что ж, она пишет: привет из солнечного Кургана. Или Кургана.
1: Кургана.
2: Кургана. Вот, самые приятные разбудилники в мире. Обожаю вас и ваше шоу. Ну что, сегодня денежный четверг, так что прошу разбудить мои деньги. Она просит, они где-то в пути, а вдруг они уснули по дороге.
1: Ну, мы тебе уже мерч отправили от Радио ДФМ.
2: Теперь надо бабки будить.
1: Ну ладно, положим туда в кармашек что-нибудь.
2: Ну, кстати, это первый такой заказ, кстати. Не было еще такого.
1: Денег у нас еще не просили.
2: Да? Зарплату поднять не можем, но настроение можем. Хорошо, будем твои зарплаты или твои деньги. Попробуем. Поехали. Поможет нам Шакира и Бернабой.

0: Да уж. Кстати, этот трек часто играет на стадионах во время чемпионата мира, потому что является одним из гимнов.
1: Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Марселя с днем рождения. Мы его очень любим. Пусть будет счастлив. Это Диана из Альметьевска.
0: Что, денег уже дали, теперь будем, да? Поехали, Диана!
1: И Марсель, с днем рождения!
0: А, Марсель, happy birthday to you! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения! Марсель!

0: Вот так потанцевали. Поздравили с днем рождения. Дальше. Кто у нас? Володка. Пишет у нас в мессенджере Катя Исай. С бодрым утром. Будите меня на автопилоте на электровелике.
1: Я думала, это предложение. Будете меня?
0: Я пока вообще не допер, вот, но хорошо, он на электровелике и куда-то едет.
1: Класс.
0: Вот, и Бузулук.
1: Бузулук.
0: Населенный пункт, да?
1: Да. Это, по-моему, Самарская область.
0: Прикольно, Бузулук.
1: Я могу путать что-то. Разбудите меня, пожалуйста, Саймон и Катюша, я Андрей, и на работе засыпаю. Всем колеровщикам давно мы не передавали приветы. И я люблю Клясюк Олю. Люблю тебя.
0: Вау, Клясюк Оля и Бузулук. Включите тусовку. Поехали.

0: телефон прямого эфира. Давай, набирай. 8-495-956-101-2. Телефон прямого эфира. Дозванивайся, если хочешь забрать фирменный мерч от Radio DFM.
1: Mm-hmm. А повторишь номерчик?
0: 8-495-956-101-2.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Включи ту

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-класс семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Зачисляй, храни, трать.
13: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
14: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0.
15: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Бум-бум-пэл, gotta get that бум-бум-пэл. Ну что ж, хаюшки, ди стадион. Это чемпионат мира по хорошему настроению. В эфире антигрустин шоу.
2: Разбудильники.
3: Напротив меня обладательница золотой бутсы по раздаче дофамина. Катя Бодрова.
4: Кортизолопонижатель, диджей Саймон.
3: Зиба-зиба. Смех продлевает жизнь, поэтому смеяться полезнее, чем смотреть серию пенальти с участием любимой команды. Да. Начинаем игру «Смехотерапия».
4: Играть с нами будет Макс из Нижнего Новгорода. Максим, привет.
5: Доброе утро.
3: Hello, Максим.
4: Рада тебя слышать. Ну что, этой ночью ты не спал, так же, как и Сай, следил за футболом?
5: Нет, я не футболист, футбол не очень.
4: Ты что смотришь? Остались такие мужчины?
3: Есть, конечно.
4: Какое счастье.
3: Точно хоккей смотришь, да? Хоккей, да?
5: Плавание.
3: Плавание. Вау! Но плавание я знаю Попова, то есть рекордсмен. Попов, по-моему, зовут, да, фамилия?
4: Я не в курсе.
3: Да, ребят. Попов, да, он такой очень плавучий вообще рекордсмен.
4: Очень плавучий рекордсмен.
3: Да, и Майкл Фелпс тоже знаю. И все.
4: Получается, Максим приплыл к нам в шоу «Разбудильники», в игру «Смехотерапия». И у нас вопрос. Есть какие-то проблемы, которые не давали тебе спать этой ночью? Ну, что-то, что тревожит.
3: Кроме плавания.
4: Не отпускает.
3: Да, кроме плавания, да.
5: Да вот, на днях наблюдал такую интересную ситуацию днем. Вот мужчина средних лет выгуливал собаку, только она была не настоящая, а игрушечная.
3: Ух ты!
4: Ну это не твоя проблема, Макс, я тебе скажу, это проблема этого мужчины.
3: Ну это даже с другой стороны поднимает настроение. А чем тебе это не понравилось?
5: Да, мне поднялось настроение.
3: А, поднялось, да?
5: Я еще на светофоре стоял.
4: Слушайте, он, наверное, репетирует. Вот я тоже не решаюсь взять собаку. Он подумал, ну ладно, как это
3: возможно
4: вообще работает? Возьму мягкую игрушку.
3: Возможно. Слушай, это для меня что-то новое.
4: Да.
3: Я собачник, я даже таких не встречал в лесу.
4: Если есть видео, скинь, Макс, я хочу это видеть. Ну что, давай посмеемся.
5: Надо было, конечно, достать, что-то я не додумался.
4: Давай посмеемся на ситуации.
3: Катя, с таким успехом, кстати, девушки тоже могут взять фанерного парня, вот выгуливать какое-то время... А потом...
4: И он не ответит, понимаешь, я ему дай-дай, а он не отвечает. Так не должно работать.
3: А ну дай-дай там не работает.
4: Там не работает.
3: Только с настоящим.
4: Фанерный мужчина.
3: Прикольно.
4: Да, неплохо. Так, Макс, смотри, Саймон тебе говорит кодовое слово «ржи». Ты начинаешь смеяться над этой ситуацией, над этим мужчиной. Смеешься все время, пока играет музыка. И в какой-то момент останавливаешься, и мы сравниваем состояние. Ушла ли вот эта тревожность? Ты эмпатичный человек, он переживает за того мужчину. Все ли с ним в порядке?
3: Ну что ж, внимание, внимание. Максим, начинается смеянс, смехотерапия. Вспомни свое фото в паспорте, оно поможет громче смеяться. Во! Теперь, Макс, давай, ржи! Представляет фанерную собаку. Все, молодец, вообще браво!
4: Я думаю, что он начал смеяться с момента, реально, когда вспомнил фотку в паспорте и не может остановиться.
3: Максим,
5: там все, короче.
3: Максим, что смешнее, фото в паспорте, именно твое или фанерная собака?
4: Ты отлично справился с заданием. Мы надеемся, тебе полегчало. И вручаем тебе фирменный мерч от радио DFM.
5: Ура, спасибо.
3: Но ты знаешь, мы тебе чуть больше времени дадим на привет. 8,5 секунд.
4: Пользуйся.
3: Да. Давай передавай приветик.
5: Да, привет всем, кто меня узнал. Всем прекрасного дня, прекрасного лета. DFM, спасибо за подарочек.
4: У Макса резко просто все гормоны радости, естественно, все потратил на игру смехотерапии.
3: И, кстати, почему привет не передаешь фанерным собакам-то? Давай тоже им.
5: Им тоже. Всем привет. Фанерному и резиновым.
4: На этом мы заканчиваем наше общение. Нижний Новгород, включи тусовку.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Аня – это Анна, а Ваня – это не Ванна?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, а ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в «Триа».
7: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
11: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
12: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
13: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Добрейшего утречка, Ди-фан-зона. Здесь грусть вылетает с турнира уже на групповом этапе. Это кортизол, понижающее шоу.
3: Разбудильники.
2: Карты перемешала мемасита и мемокомментатор Катя Бодрова.
3: Здесь же тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп. Предсказание с добавленным временем для счастья.
3: Звезды расскажут, какой ты термин из автоспорта сегодня.
2: Ух ты! Ну, Катя, ты вообще правильно существуешь. Молодец.
3: О, спасибо большое.
2: Ну, ты наш человек.
3: Ты правильно решила, что существуешь. Но скажи ты, моей маме.
2: Ты наш человек, понимаешь. И футбол понимаешь, и автогонки тоже.
3: Ну, я пока мало что смыслю в автогонках, но ты меня этим заражаешь, прямо скажем.
2: Я тебя пересадил, да? Или посадил, как правильно?
3: Пересадил. Я хочу быть твоим растением. Пересади меня.
2: Ладно, что у Авнов?
3: Пит-стоп. Все вокруг несутся, а вы успеваете за секунду решить десяток задач.
2: Вау, секундный пит-стоп еще не было в истории. Молодцы, овны. Так, тельцы.
3: Держак. Крепко стоите на своем и не даете никому свернуть с курса.
2: Угу, держак – это как раз сцепление с трассы, да?
3: Угу.
2: Вот сцепление.
3: Это я так помню.
2: Окей, а близнецы?
3: Гоночный шлем. Помните, безопасность превыше всего, так что обязательно сохраните таблицу Excel, прежде чем ее закроете.
2: И напоминаю, что большой шлем – это не в Формуле-1, а в теннисе, да? А так, шлем.
3: Награда.
2: Да, награда. Так, раки.
3: Машина безопасности. Проблема еще не появилась, а вы уже едете всех спасать.
2: О, круто. Львы.
3: Пол-позиция. Любите быть впереди и очень расстраиваетесь, если кто-то оказался быстрее.
2: Висы.
3: Девы.
2: Девы, разве, да?
3: Окей,
2: девы.
3: Телеметрия. Я же правильно говорю?
2: Да, молодец.
3: Замечаете даже те детали, которые остальные пропустили на скорости 300 километров в час.
2: Там рисуется как червячок, и ты уже смотришь, где ты медленнее ехал, а потом уже...
3: Анализируешь, да?
2: Анализируешь, да, и принимаешь нужные решения. Виси.
3: Апекс поворота. Сегодня вам удастся оказаться в нужное время в нужном месте.
2: Вот у тебя вот поворот, да?
3: Так.
2: Вот так? Апекс, вот касательно.
3: Вершина поворота.
2: Вершина, да, вот там, да, вот апекс, да. Скорпионы.
3: Слик.
2: О, молодец, браво.
3: Это абсолютно гладкая шина.
2: Да.
3: Все верно?
2: Голая шина, да.
3: Максимально эффективная, но только если никто не льет воду вам на ваши планы.
2: Представь себе тачку, городскую тачку, да? И там протекторов нету, просто голая резина. Понимаешь, но резина new. Стрельцы.
3: Гоночный болид, стрельцы. Что ты?
2: Стрельцы. Да, у нас тут угорает Андрей. Наш робот-звукорежиссер.
3: Стрельцы, гоночный болид. Стоите дорого, выглядите красиво, едете уверенно.
2: Да, 10 лям долларов, прикинь, вообще. Даже до 20 доходит. Козероги.
3: Клетчатый флаг. Видите цель, не видите препятствий и уверенно движетесь к финишу.
2: Кстати, в Формуле-1 это машут флагами, да? Клетчатыми, да?
3: Да.
2: Но звезды часто бывает. И Джастин Бибер там уже махал, Усейн Болт уже махал, Новак Джокович на прошлой неделе махал.
3: Надеюсь, я тоже помашу.
2: Вообще желаю тебе. И
3: спасибо.
2: Меня за собой захвати. Так, дальше у нас кто? Водолей? Окей.
3: DRS.
2: О, да, с этого сезона больше нет, кстати. Да.
3: Неожиданно получите преимущество там, где еще вчера его не было. А что это тогда рассказывает?
2: То есть, если ты находишься в секунде от гонщика перед тобой, у тебя есть возможность нажать на какую-то кнопку и получаешь больше скорости, чтобы совершать обгон. А с этого сезона это теперь называется straight mode, и есть кнопка теперь overtake, то есть кнопка обгона. Вот, то есть ты получаешь мощь от батареи и сразу делаешь сопернику. Так, рыбы.
3: Шпилька. Сегодня вы сможете выйти победителем даже из крутых поворотов судьбы.
2: Теперь шпилька, помнишь, да, поворот?
3: На 180 градусов.
2: Браво. Не на 360. На 360. Помнишь, такая песня была?
3: Нет.
2: Я люблю тебя на 360.
3: Помню.
2: Да.
3: И что это нам дает?
2: Просто созвучно 360 и песня. Ладно. Ну что ж, на любую тему вообще можем...
3: Змееносец.
2: Трындеть. Подожди, ты сейчас серьезно?
3: Серьезно.
2: Змееносцы?
3: Подарок змееносцам.
2: Змееносцы, давайте.
3: Радиосвязь команды. Mm. Раздаете советы, комментарии, указания даже тогда, когда никто не спрашивал.
2: Браво, браво. Ну что ж, это был гоночный выпуск Мемоскопа в шоу «Разбудильники». Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?

0: Слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Габба» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: В «Ленте»! Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа.
2: И здесь рубрика «Ну и гаджет». Здесь левитируют лампочки, яйца сами жарятся, и очки приводят речь иностранца. Никакой магии, только наука. Какое научное открытие ты озвучишь сейчас, и что тебя так смешит?
3: Что? Научное открытие? Ой, ладно, надо собраться.
2: Соберись.
3: Надо собраться, сегодня гаджет вообще... Ладно, угарный. Новость про этот шайтан-фильтр уже целую неделю гудит в интернете. Но, динарод, если ты еще не слышал, я попробую рассказать про эту шайтан-приблуду очень сдержанно. Так, появился фильтр от запаха и звука метеоризма.
2: Ага.
3: Внутри активированный угол, который должен поглощать запах и приглушать саундтрек этого очень естественного процесса.
2: Саундтрек.
3: Да. Это поняла, да?
2: Да.
3: Да, вот теперь это продается. Вот как мы без этого жили вообще?
2: Но есть очень тихий саундтрек шепотом, так сказать.
3: И это
2: вот его тоже и фильтруем.
3: Фильтр поможет, конечно.
2: Фильтр поможет.
3: Да. Но ты знаешь...
2: Куда этот фильтр устанавливается, простите?
3: Ну, перед... На фейс-контрол.
2: На фейс-контрол.
3: Да.
2: Мне нравится.
3: Перед дверью.
2: Эти аналогии.
3: Да. И уже нашелся человек, который... Ну, даже нашелся покупатель, который оказался сильным. Не этого шайтан-фильтра.
2: Это любой мужчина.
3: Но не любой. Вот он написал. И, то есть его отзыв и ответ продавца реально завирусился.
2: Так, расскажи про это.
3: Потом я тебе покажу.
2: А, ты не будешь.
3: Это очень угарно. Но он написал отзыв, и продавец снял перед ним шляпу.
2: А, да?
3: Тот сказал, что фильтр не устоял перед его подвигом.
2: Деньги вернули, надеюсь, парню.
3: Но про это речь не шла, но...
2: Ну, надо же понимать, какая гарантия у этого агрегата.
3: Ну да, и еще...
2: Есть ли она вообще?
3: Понимаешь, подвиг у всех разный. Я уверен, что продавец наверняка ему еще подгон сделал. Так что сейчас существует и продается шайтан-фильтр, который блокирует и звук, и...
2: Саундтрек.
3: И саундтрек, и запах метеоризма.
2: А, как я сказала в начале, удивительные научные открытия в рубрике «Ну и гаджет».
3: Yeah!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Сибидиба. Приветик, everybody. Сейчас погодка.
2: Рэп-прогноз.
1: Раз, два, три, голову от подушки отлепи. 4-5, раз будильники включи опять. С нами будет отличный день.

0: погода кайф, но это не точно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
7: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
8: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
9: 18+. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
11: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
10: Собираемся, дорогая!
11: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
13: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио ДМ. Буяка, буяка! Алоха, димундиал! Если на вопрос, почему Колобок не играет в футбол, ты ответил, потому что мяч на поле должен быть один, значит, ты молодец, ты проснулся. Теперь добудем тебя в Оле-Оле-Оле-шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Я переоделась.
0: Смотри, какая леди, гонщица, пит герл.
1: Вот, я похожа на пит герл.
0: Да, даже
1: знаешь,
0: круче.
1: Девчонки, которые дают старт гонкам.
0: Mm-hmm.
1: Ну, такой была задумка такой была.
0: Ну, к сожалению, в Формуле 1 их больше нету, то есть они их убрали, да.
1: Прощайте, Pit Girl, мы помнили вас, да, Сай?
0: Да, их жал. Но, кстати, в других сериях они еще есть, а вот F1 уже нет. Вот.
1: Мы таким образом готовимся к гостям, которые к нам скоро придут. Это звезды автоспорта, поэтому далеко не уходите.
0: Но они привыкли ехать быстро, но пробка-то никого не шадит. Так что, надеюсь, они без
1: доедут.
0: Пробок. Да, без пробок, да.
1: А пока мы ждем ваши пробушки. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.
0: Угу. А в нашем мессенджере сделай то же самое. То есть поступи симметрично. Заказывай пробушку. Поздравления с днем рождения. Привет гонщикам, если есть такое желание. И наверняка... что там было-то? Вот они к нам уже летят, да. Ладно, через одну песню вернемся и выполним все заказы. Катя!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, а мы реально в гоночной форме с Катей. Мы готовимся так, что, напоминаю, я брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец, Акбала О, Мэри Окуланджа.
1: Заявки на пробушку получили. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Скоро озвучу.
2: Угу. А вот с такой скорости прилетело сообщение в наш мессенджер.
1: Wow.
2: Да, это Роман пишет: «Разбудите коллегу Катю, не Бодрову, а другую. Она сегодня не в духе. А мне нужно попросить ее завтра выйти вместе,
1: вместо
2: меня на работу. Работаем в кофейне».
1: Причина, по которой Катя не в духе, ясна.
2: Она специально раньше времени, да?
1: Она как бы готовится сказать, даже если да, но недовольная, да.
2: Нет, на лице написано. Бро, читай мысли вслух. Так, поехали. Ну что ж, Катя, ну, лицо попроще чуть-чуть, давай.

0: Марина пишет: «Доброе утро, страна, разбудите мою сестру Свету из Набережных Челнов. Спит и живет почти на работе».
1: Ой-ой-ой.
0: Ай-яй-яй.
1: О май гаш. Надеюсь, бабки соответствующие.
0: Да, вот.
1: Вот, то есть надо компенсировать вообще сверхурочность. Есть такое слово?
0: Сверхурочно.
1: Ность.
0: Наверное.
1: Наверное, да? Вот, русский язык, что со мной делаешь? Поехали, каково будем?
0: Мы будем Свету.
1: Света, дерзай. Мы тебя понимаем и поддерживаем. Света, держись! Come on! Давай! Ну, мне кажется! Света, да?

0: Дерзай! Ну что же, что у нас есть еще? Ника пишет у нас в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, Лизу Изотову. Ей как никому нужна пробушка. Неделю назад завела щенка. Ух ты, не спит ночами щенок.
1: Надеюсь, это не фанерный щенок, о котором мы сегодня говорили.
0: Кто не в курсе, реально, вот есть люди, которые выгуливают фанерных собак, то есть игрушечные.
1: И с ними все в порядке.
0: Этот какой-то тренд, вот, о котором только узнали сегодня.
1: Доброе утро, Катюша и Сай. Привет вам из Питера. Муж Руслан везет меня на работу, а мне никак не проснуться. Разбудите меня, пожалуйста, ваша Оля. Муж не смог, мы сможем.
0: Может быть, мы сможем. Окей. Ну что ж, Оля, включи тусовку. И когда все кричат «Оле, Оле, Оле», пойми, Оля, что...
1: Это все тебе.
0: А, я хотел сказать, что не тебя беспокоят. Ладно, это тебе.

0: Кац! Мы готовимся скоро встречать гостей, кажется, да?
1: Да, в твоей рубрике «Формула Сай» про апгрейдимся в сфере гонок, автоспорта. Узнаем много чего интересного благодаря нашим потрясающим гостям.
0: Окей, ну что же, это шоу «Разбудилники». Как заметили, мы уже научились двигаться с такой скоростью.
1: Особенно с работы.
0: Я не знаю, что не пришло, так что пока мы никуда не убегаем. Через несколько минут вернемся и начнем интервью. Спасибо за внимание. Теперь включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай.
2: Гаснут огни! Сибириба, сибириба, сибириба! О-о! Здорово! Ди Гран-при! Разгоняем сон быстрее, чем механики меняют 4 колеса на пит-стопе Формулы 1. Это антидремательное шоу
3: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
2: А я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
3: И у нас в гостях сегодня люди, которые часто говорят: «У меня болид».
2: Мастера по поиску идеальной гоночной траектории даже в супермаркете с тележкой.
3: А люди, которые ходили по мировому подиуму. Надеюсь, не от бедра.
2: Да уж, это звезды автоспорта. Первый российский пилот Формулы-1. Первый российский гонщик, поднявшийся на подиум Формулы-1. Сейчас генеральный директор программы «Разбудильники» развития российского автоспорта SMP Racing Виталий Петров!
3: Здравствуйте, Виталий!
4: Здравствуйте.
3: И пилот чемпионата Формулы 3, победитель Гран-при Монако F3, вице-чемпион российской серии кольцевых гонок Александр Смоляр.
2: Привет, приветствуем. Ребята, Виталий, Александр, это реально большая честь. Спасибо.
3: Он сейчас не шутит, он задыхается от волнения.
2: Он задыхается, действительно.
4: Волнуемся.
2: Так что...
3: Сними куртку.
2: Спасибо, что решили сделать пит-стоп у нас, то есть в нашем уютном шалаше. Для нас, как я уже сказал, большая честь. Я занимаюсь популяризацией автогонок здесь в эфире. Всех коллег уже посадил или пересадил на гонки. Держак, пит-стоп, как там еще?
3: Шпилька.
2: Они все эти слова уже знают. Так что, знаете, что мы подготовились, помылись. Так что все good.
3: Александр, Виталий, оцените уровень мой понимание гонок. Я рассказываю своему другу: слушай, к нам скоро придут гонщики, удивительные ребята, в общем, мировой уровень. Один принимал участие в Формуле 1, а другой в Формуле 1-3.
2: 1 вот, и 3.
3: Чтобы понимали, вот это мой уровень.
4: Неплохо.
2: Это что, дробь, что ли?
3: Объясните, пожалуйста, людям, чем отличается F1 обычным людям от F3.
4: Ну давай, Саш.
5: Ну, Формула 3, судя по цифре, это, считай, третья ступень после, точнее, до Формулы 1. Чтобы попасть в Формулу 1, нужно пройти Формулу, ну, картинг, конечно, Формулу 4, 3, 2, 1, все, в принципе, просто. Есть, конечно, промежуточные серии, но, по сути, эта машина сильно проще по аэродинамике, мощности, весу, ну и так далее. Просто если сопоставить бюджеты Формулы 1 и Формулы 3, ну, там разница может быть, мне кажется, в 10 раз. Поэтому машины просто немножко медленнее, попроще, для того, чтобы пилоты набирались опыта и не тратили на это слишком много денег.
2: То есть,
3: вот,
2: 10 раз, это типа 10 миллионов, наверняка.
4: Плюс, да.
2: Плюс 10 лям, да?
5: Наверное, даже в 100 раз больше.
2: В 100 раз
5: 10,
2: больше.
5: Да, я ошибся.
2: Вот. А, Виталий, а что такое SMP Racing?
4: SMP Racing — это программа развития автоспорта в России. Мы занимаемся также организацией гонок, чемпионата и Кубка России, которые проходят у нас в разных регионах. 11 гоночных уикендов по всей стране. Mm-hmm. И вот ближайшее будет в Нижнем Новгороде 4-5 числа. Август будет у нас в Питере, потом Москва. Поэтому у нас вообще автоспорт в России очень сильно развит. И кто просто следил когда-то за мной,
2: Я следил.
4: Приезжайте к нам, давайте развернем вот эту вашу уникальную студию у нас на этапе. Вы прям живьем будете комментировать, что у нас происходит.
3: Ой, это мы с удовольствием.
4: Я вот вас и зову, потому что у нас...
3: Ну вот личный сталкер у вас, вот Саймон, он сталкерит реально.
4: Саймон, давай договариваться, потому что нам нужно...
3: Да. У него даже есть сторитейлинг.
2: Да, кстати, вот эту историю я должен рассказать именно нашим слушателям, да, те, кто не следят за Формулой 1. В 2010 году в Абу-Даби на финальном этапе Формулы 1 наш сегодняшний гость Виталий Петров оказался впереди двукратного чемпиона мира, испанца Фернандо Алонсо. Все потому, что после раннего пит-стопа Алонсо застрял за Виталием и не смог обогнать его до самого финиша. 40 кругов подряд вообще ехал за Виталием, при том, что испанец ехал на Феррари. И в итоге, благодаря этой героической обороне, чемпионом мира стал не Алонзо, а Себастьян Феттель. Теперь вопрос, Виталий. Фернандо Алонзо случайно не добавил тебя в черный список? И правда
3: добавил.
2: Ли...
3: Добавил. Вот,
2: и правда ли, что после этой исторической гонки вам начали приходить открытки с благодарностью от Феттеля и его фанатов?
4: Ну, скажем так, давайте сначала, что я ни от него не оборонялся, я ехал свою гонку, поэтому, да, я не защищался особо, он там один раз попробовал, потому что я ошибся на выходе из одного поворота, и, в принципе, больше попыток не было, потому что наша машина была быстрее на прямых, и Феррари была чуть быстрее в поворотах, поэтому я, в принципе, делал свою работу. А потом, да, мне компания Red Bull присылала ящик Red Bull'а.
2: Да. Ничего себе!
3: Слушайте, в силу того, что из-за вас, по факту, чемпионом мира не стал Алонсо.
4: Так просто сложились обстоятельства.
3: В Испании вас любят.
4: Я на самом деле, я много раз об этом рассказывал, расскажу еще раз, что вот когда я приехал в Испанию, я немножко переживал после той гонки на следующий год, да, что, какое будет отношение ко мне. Но так как Фернандо чуть-чуть просто много было разных там некрасивых высказываний, когда был парад пилотов, а это обычно происходит до старта, а мы едем по трассе, и там аплодируют нам болельщики. И тогда все вставали и аплодировали мне. Тогда я был...
2: И мы тоже.
3: Это было всеобщее признание даже испанцев.
2: Кто гонок не смотрит, Фернандо в конце этой же гонки сравнялся с Виталием и ему кулак показывал.
4: Он там не кулак, он вот этот любимый его жест. Три пальца, да? Ну что ты делаешь? Там, я говорю, да что ты ко мне
2: прилепил, да?
4: Да, прилепился. Не виноват, да. Но это эмоции.
3: В своей рубрике «Формула Сай» я узнала от Саймона вот какой факт, что за одну гонку вы можете потерять до 4 килограмм веса. Это верно? Правда?
5: Но 4, наверное, я не знаю, в каких гонках, может быть...
2: Сингапур?
5: Сингапур, я не ездил в Сингапур.
2: Там жарище вообще.
4: Я ездил, там именно так и было.
5: Вот в Монако я ехал, там жарко, не обдувает, килограмма 2,5, да.
3: Водичку уходит.
5: Обязательно нужно пить до гонки, чтобы было чему уходить, поэтому да, это правда.
3: Так вот, даже после этого факта, почему так мало женщин в автоспорте? Потому что я готова каждую гонку терять по 2 килограмма.
2: Худее, да?
4: У нас есть девочки, у нас есть Вика Блохина, у нас есть Ира Сидоркова, которая в нашей программе находится, они очень круто выступают. Они сейчас на первом этапе как раз нашей серии кольцевых гонок РСКГ финишировали вторыми.
3: Вот женский автоспорт, он как-то с годами развивается?
4: Да, мы видим, Саша больше скажет про девочек в картинге, и сейчас девочка одна из картинг, наша тоже в нашей программе поддержки пилотов, есть такая Алексеева, которая перешла в Формулу-4, это уже следующая ступенька после практики, поэтому девчонки...
2: Едут,
4: кстати, неплохо, потому что парни обижаются, когда они едут.
5: Недавно на этапе мне Ира Сидоркова привезла полсекунды в квалификации.
2: Надо ей поставить такой звук.
5: Прям большое уважение за это, молодец.
2: Обалдеть. Кстати, я пережил уход атмосферных V10, V8. До сих пор грущу из-за того, что в Формуле-1 отменили Pit Girls на старте. А в России эта традиция осталась?
4: Конечно.
3: Давайте поясним. Это девушки, которые дают старт гонкам.
4: Это девочки стоят с вашим номером автомобиля. Да? На стартовой решетке.
2: Да? Ага. У болида, то есть, прямо, прикинь.
3: Но это такие, не совсем обычные.
4: Они разве полностью отменили? Или они только на каких-то...
2: Полностью, все уже отменили полностью.
5: Да, полностью нет.
2: Да. То есть сначала частично, а потом вообще со всей дурой. Да.
3: А Pit Girls не отвлекали вас от гонок? Или наоборот?
5: Да, я считаю, это неотъемлемая часть гонок. Но они называются Grid Girls.
2: Grid Girls, да.
5: Pit Girls нету, там... вообще не нужно людям находиться на пите, это довольно опасная зона. Но они Grid Girls называются, да, они у нас есть, и они очень помогают. Это, так скажем, уже культура такая, и без них мы не можем себе гонок представить.
2: А F1, вообще отменили.
3: Еще такой вопрос, я не знаю, как это происходит. Есть такая формулировка: гонщики ходят по подиуму. Вот как это выглядит, скажите, пожалуйста?
2: Ходят по подиуму или стоят?
3: Речь о чем, да?
4: Понятия не имею.
5: Гонщики, наверное, стоят на подиуме, они не ходят. Они заходят, встают.
4: Стало, конечно.
3: Виталий, вы стояли сколько раз на подиумах?
4: Ну, нет, так-то по жизни много. Были и Лиман у нас был, и Формула-1 была.
2: Да, Формула-1 в Австралии, вот, эту гонку помним. Кстати, Алонсо опять же за вами приехал. Он что-то вообще постоянно той за вами вообще...
4: Ну, так сложилось.
2: А вот, возможно, вы это уже рассказывали везде, да? То есть, но для наших слушателей, какие были ощущения? Почему вот, как бы сказать-то, эмоции были и по рулю тоже били в этом гонке? То есть... Как это все сложилось?
4: Эмоции тоже были, потому что были там моменты в самой гонке, может, просто их никто не заметил, но там на пит-стопе как раз была заминка. Мне надо было пропускать одну машину, я потерял очень много секунд драгоценных, которые как раз и Фернандо Алонсо ехал на трассе, мне нужно было выехать впереди него. Вот, а эмоции, ну, там как будто вот я вот... Это уже так давно было, но...
2: Все равно, как вчера, равно, да?
4: С мыслями я как бы, когда финишировал, уже думал о следующей гонке. Хотелось уже дальше работать больше. То есть не было времени как бы радоваться, там, праздники. А именно уже там подиум прошел, ты вернулся в команду, уже сделали анализ, проработали что-то, потом поехал в гостиницу, на следующий день ты уже улетел домой.
2: Обалдеть.
4: В Австралию.
2: Кто не в курсе, вот Виталий Петров, это первый российский гонщик Формулы-1 и первый российский гонщик, который стоял на подиуме в Австралии. Он занимал третье место в этой гонке.
3: Эта беседа продолжится, но, уважаемый Александр и Виталий, вы попали на радио, конечно, музыка будет дальше от вас в том числе, поэтому скоро вернемся.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
4: 310-04-05. 310-04-05.
5: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
1: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
9: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
10: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации донских шефов. Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Формула САЙ. Формула САЙ. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец, Акбала, о, Мери Окуланджа.
1: Я таким довольным и таким трогательным. Саймона не видел очень давно. Он аж задыхается немножечко от того, вообще, что видит своего кумира. Да. Это Виталий Петров у нас, ребята, в студии. Александр Смоляр. Люди, которые принимали участие и в «Формуле-1», и в «Формуле», простите, не 1-3, а 3, да? 3. F3. Угу. Мы продолжаем общение. Сай, что-то про музыку у тебя было?
2: Ну, вопрос о музыке, да. То есть часто перед гонкой пилоты, они слушают музыку для настроя. Давайте соберем ваш плейлист, то есть под разные ситуации. Ситуации на трассе. Перед гонкой, что бы вы слушали? Скажем, перед гонкой.
3: Пусть отвечает, наверное, Саша, потому что перед гонкой я обычно стараюсь, наверное, ничего не слушать.
1: Слушайте тишину?
3: Я смотреть.
2: А, смотреть больше, да? Да?
3: Больше смотреть, и что-то вообще не связанное с автоспортом, не возбуждающее, потому что мы все-таки не боксеры, и мне нужно подойти более с расслабленным именно перед стартом. Поэтому я как-то вот с музыкой именно перед стартом не особо дружу.
2: То есть в социальных сетях залипаете, да?
1: Рилсики просто сидят в болиде.
3: А тогда, по-моему, не особо-то они и были.
2: А, ну да, ну чуть-чуть, да, но не особо, да.
1: Может, даже повезло.
4: Но я скажу, что ехал с Виталием гонку 24 часа Дубая, и я помню, как я в 2 часа ночи захожу в трейлер наш, и Виталик просто смотрит фильм и спит под него. Ну, Виталик умеет, да, заснуть под фильм расслабиться. У меня так не получается. Я, ну, так скажем, более молодое поколение любит расслабляться под музыку, то есть надевать наушники перед заездом. Ну, и музыка бывает разная. Мне, ну, как молодому, так скажем, поколению, больше нравится какой-то рэп, то есть это да, там, Трэвис Скотт, что-то от Трэвис Скотта, ну или там, я не знаю, Дэвид Гетта, к примеру, если что-то поживее. Да. Ну да, это не рэпер совсем, но что-то поживее, если. Но это так, настроиться, расслабиться, потому что, слушая музыку, ты немножко абстрагируешься, это помогает.
2: Прикольно. Так, следующая ситуация. Сход с дистанции. Какой трек подошел бы?
1: Что играет в этот момент в голове?
3: Мы, знаете, вот
2: мы,
3: так.
2: мы.
3: Есть такое у вас?
2: Или...
4: Вот, да, вот
3: это. Сейчас этот самый главный мем, по-моему, используется везде.
2: Да.
3: Тут ничего добавить даже.
2: Но еще есть трек такой, то есть ради интереса подошел бы, вот я сейчас вам покажу. Допустим, вот вопрос, почему болид не едет-то? Что там происходит?
3: Идеально.
4: Я не понимаю, что происходит с машиной.
2: Вот прошел бы, да?
3: Идеально.
1: Саундтрек для схода с дистанции найден. И остается...
2: И остается, то есть, победа, подиум. То есть, какой трек нужен?
3: Гимн России.
2: О, вот это...
3: Это мы зачем... Для чего мы все это делаем? Услышать этот гимн. Наш на подиуме.
1: Александр, вы этот ответ не перебьете, поэтому не спрашивайте.
4: Я его не перебью, но я скажу, что у нас традиции в автоспорте. Есть такая песня «We are the champions»
2: от Queen.
4: И вот эта песня очень часто играет вообще на подиуме. Ну так, не всегда, конечно, в первую очередь гимн, безусловно, но бывает после подиума процедуры эта песня играет, и она на самом деле в голове уже глубоко сидит у всех гонщиков.
1: Кстати, она реально ассоциируется с победой, такая очень брутальная.
2: У меня была возможность задать этот же вопрос Дженсена Баттину, то есть чемпион, однократный чемпион Формулы-1, и он действительно выбрал «We are the champions».
4: Она на самом деле мировая, то есть это и у нас, и это в Европе, это везде вообще такая традиция.
3: Дженсен Баттон же ездил с нами как раз в Лимане.
2: Да.
3: За нашу команду. Я с ним в одной команде был.
2: Круто!
3: Невероятный мужик.
2: Вообще.
3: Очень близко там общались, так же как с Шумахером, ну прям...
1: И вы видели Шумахера?
3: Мы в футбол с ним постоянно играли. Да. Мне повезло. У меня мечта была с ним принять участие.
1: Познакомиться.
2: Круто. Да.
1: Саша, Виталий, вот такой вопрос, пока финальный в этом блоке. Вы, когда в машине своей едете, и вам очень нравится песня, окошечко-то опускаете, чтобы люди послушали, что у вас звучит?
2: Вообще, ты «Формулы-1» не смотришь. Или «Гонки» не смотришь.
1: Да я не про болид, про свою машину в жизни.
2: А, окей.
4: Я стараюсь так не делать, потому что когда люди приезжают и открывают полностью окна, слушают на всю улицу свою
1: музыку.
4: Это
1: странно, да?
4: Нет, ну это не то, что странно. Когда музыка хорошая, может быть, но зачастую не всегда подходит, и все вкусы разные. Я закрываю все окна.
1: И еще, Виталий, ну, понятен ваш опыт, да? Вы в стольких гонках принимали участие. И вот вы стоите на светофоре, а там какой-то псевдогонщик что-то пытается изобразить. Гонит на газ там, где не надо. С опущенным вот как раз окошком. То есть,
2: что делает
1: музыку?
2: Настоящий гонщик Формулы-1? Первый российский гонщик Формулы-1.
3: Поворачиваю куда-нибудь в сторону.
1: Вы отворачиваетесь?
3: Да?
1: Испанский стыд это называется.
3: Было, да? Было несколько раз, я говорю, что особенно в Сочи почему-то это происходит, хотя я там не гонялся, ну, Формулы-1 я имею в виду, и когда меня таксист везет, он говорит, мы тебя узнали, и дай-ка покажу. Я говорю, стоп, стоять. Я говорю, либо высаживайте меня, либо едем тихонечко.
2: Браво, это вот, это сдержанность вообще.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, рубрика «Формула Сай», звезды автоспорта все еще у нас в гостях. Не переключайтесь.
2: Нет.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Yeah, yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай.
2: Шакалака. Ну что ж, это добудительное шоу «Разбудильники». Кто ты? Кто ты?
1: Очень приятно, Сай, я Катя Бодрова.
2: О, очень приятно, я Саймон Черный Перец, брат от другой мамы. И с нами сегодня...
1: Александр Смолер и Виталий Петров.
2: Да, Виталий Петров, бывший гонщик «Формулы-1», первый гонщик из России в «Формуле-1».
1: Александр Смолер принимал участие в F3.
2: Да, и победитель, кстати, на Гран-при Монако. В Монако там трасса вообще для мастеров.
1: Скажите, пожалуйста, говорят гонщики, суперсуверенные люди. Есть ли у вас, Саша, у тебя и Виталий, у тебя какая-то отдельная примета, вот, в которую вы очень верите? Не знаю, не бриться перед гонкой, еще что-то?
3: Есть, да, у некоторых гонщиков не бриться перед гонкой, но в основном эти гонщики к воскресенью уже ходят заросшие, не очень красивые. Есть примета основная, но она, наверное, для всех есть. Это нельзя крутить колеса в обратную сторону. Это,
4: ну, первый раз слышал.
3: Это с картинга еще идет.
2: Это как?
4: Я не ездил в картинг.
2: Перевернуть именно в обратную сторону?
3: То есть машина едет прямо, то есть колеса крутятся там в ту сторону. Ну, машина едет прямо. Если ты крутишь в обратную сторону, ну, все, значит, гонка не пойдет.
2: Не будет попрет, неудачно, да?
3: Не попрет, да. Поэтому, если кто-то так делает, надо обязательно колесо это снять и поставить обратно.
4: А ты в команде, кстати, это говорил?
3: Нет, я не... Я уверен, что кто-то это делает.
4: Именно чтобы, да, не крутили это, может. Нет. Надо это сказать. Потому что, знаешь, у нас у гонщиков, да, у спортсменов, мы вроде в себе в голову вбили какое-то правило, да, для себя, что вот это делать нельзя. Но никому об этом не сказали. А в итоге потом, когда он видит это, начинает себя, ну...
2: Ну да, это ты же мешает настрой, на самом деле, потом.
4: Сам себя забиваешь, а потом просто осознаешь о том, что, ну, вот я этого не люблю, почему я об этом не сказал? Только приходит... Немножко с опытом уже со временем.
2: А Виталий, примета есть?
1: Да.
4: Я все просто молитву читал. Всегда. И как бы мне это помогало прям перед каждым стартом. Всю жизнь.
2: Интересно, а вы слышали, что Филиппе Масса вообще не моет трусы, то есть перед гонкой?
4: Ужас какой.
2: Реально.
4: Зачем вы мне это сказали?
2: Реально, вот это...
1: Это теперь не расслышится.
2: Да, да. Это бывший гонщик Скудерия.
1: Вот поэтому и бывший.
2: Да, кстати, вот он реально вообще, то есть на стирку не отправляет.
4: Да, ну, у всех своих. Спасибо, Саймон, я первый раз такое услышал, да.
1: Приметы.
2: Ну, мы же понимаем, что еда и гонки, они идут в комплекте. Вот, поэтому у нас есть вопрос... Два вопроса от наших слушателей.
1: Не от нас, не подумайте.
2: Да. Что делает гонщик, если вдруг приспичило во время гонки?
4: Ну, это стандартный вопрос.
2: Так.
1: Интересно, как делают это космонавты и гонщики?
2: Многие не знают ответ на этот вопрос. То есть, ты же не остановишь это. То есть,
4: так и не останавливай.
2: Короче.
4: Можно, но не...
2: Я понял, короче, то есть...
4: По маленькому.
3: Ну, вообще, в заезде я не уверен, что может вообще, ну, приспичить сходить,
4: да,
3: потому что ты сконцентрирован максимально на вещах других.
4: Физически тяжело это
2: То
4: сделать.
2: Есть с вами этого не было, да?
3: Ну, я скажу так, когда я стоял на гриде, ну, на стартовой решетке в Монако, честно скажу, это просто забавная история. Я настолько переживал, мне чуть сердце
4: так,
3: просто
4: подожди, прежде чем ты продолжишь свою фразу, ты не забудь, ты едешь со мной в одном экипаже, в одной машине, в гонке на выносливость в РСКГ, да, в нашем чемпионате.
3: Это было только один раз, но пусть это тогда останется тайной.
2: Это тайна.
1: Мне кажется, я дорассказала. Сказала себе эту историю в голове, ребята.
2: Да, я уже
4: понимаю, что мы меняемся. То есть два часа я проеду, потом садится Саша.
2: Да.
4: Ну ладно, слава богу, я хотя бы первый всегда еду.
1: Это значит, что все мы люди.
2: А теперь, что нельзя есть перед гонкой? То есть горох-то поможет ехать быстрее?
1: Нет? Такая теория, может быть, да?
2: Ну, теоретически. Горох поможет быстрее ехать?
3: Чтобы быстрее добраться, да, до финиша?
2: Да.
3: Да нет, вообще перед гонкой желательно... Ну, я вообще не люблю есть перед гонкой, потому что как будто...
4: Вообще?
3: Вообще, да. То есть у нас гонка после обеда.
4: Ну, у вас там нет...
3: Ну, в общем, каждый пилот справляется по-своему. Кто-то просто нервничает и просто вот... Я, к примеру, завтракать не могу во время гоночного уикенда и обедать тоже. Поэтому в основном могу даже вообще не есть целый день. Хотя я знаю, что это неправильно, но вот я понял, что
4: давай для
3: себя...
4: Давай попробуем поменять что-нибудь. Это, кстати, может быть это. Потому что голод — это всегда тревога, жажда чего-то. То есть это соблазн. И возможно, что это тоже влияет на какую-то подготовку. Я не знаю, как с твоей стороны, но у нас все-таки, ну, это правильное питание, раздельное правильное питание. То есть это может быть рыба, это может быть курица, может быть макароны. Это, в принципе, стандартная еда.
2: И горох добавить.
4: Ну, лед нельзя, например.
1: А скажите, пожалуйста, вот чего желают гонщикам перед гонкой? У радиоведущих, если что, нам желают бездырочного эфира. Потому что дыркой является все, что вот эта пауза и тишина. А что желают вам перед гонкой?
2: Не тормози.
4: Ни пух, ни пера обычно. Удачи. Что там еще?
3: Ну, желаю до финиша доехать.
4: Ну да, обычно длинные гонки, когда 24 часа были у нас. И в этом году прошла гонка 12-часовая, да, у нас. Да.
1: Тогда мы желаем вам ни пуха, ни пера, удачи и дойти до финиша.
2: Да, когда гаснут огни, да.
1: С нами были звезды автоспорта, ребята, участники F1 и F3. Виталий Петров и Александр Смолер. Это было дико интересно. Большая честь познакомиться с вами. Спасибо большое, что пришли.
4: Большое спасибо. А мы только начали. Думал, только разговаривали.
1: Зовите нас на свои вот
4: так
1: самые.
4: Так мы позвали, все, приходите. Вот пишите им всех комментарии где-нибудь, чтобы они обязательно приехали.
1: А Питер, что мы комментировали.
2: Если вдруг что-то не успели досказаться, мы можем чуть позже, если надо. Да?
4: Да мы уже все сказали, смотрите сами.
2: Самое главное.
4: Спасибо большое.
2: Я дар речи потерял. Вам, именно вам спасибо, что пришли. Просто осуществилась моя мечта. Так что...
1: Зиба-зибочки.
2: Зиба-зиба за пит-стоп, который вы сделали у нас сегодня. Потрясающе.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: У-уи! Ох, хорошо. Красота, лепота.
2: Рэп-прогноз.
1: Раз, два, три, голову от подушки отлепи. 4-5, раз будильники включи опять. С нами будет отличный день. Сон уйдет на счет 6-7. Совсем забыл рассказать о погоде. Дождик будет небольшой вроде. А возможно придет жара очно. В общем, погода кайф, но это не точно.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors.
7: Ты слышала новое? Новый хит. Нет, тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
14: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
15: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
16: 18+.
17: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
18: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
19: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сегодня мы собрали сборную Акбалао, Мериу, Кулонджа, познакомились с легендой автогонок Виталием Петровым, также Александром Смоллер, и, как всегда, мало поговорили про футбол, извините, пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят автогонщики, когда сошлись с дистанции, пу-пу-пу.
2: Ну что же, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа. Дина Рода, желаю тебе стойкости российского гонщика Виталия Петрова, который 40 кругов, точнее, не пропускал вперед испанского токсика. И долговечности Роналду, который в 41 год стал первым игроком в истории чемпионата мира, забившим голи на 6 разных чемпионатах.
3: Вау.
2: Он единственный теперь, прикинь вообще. Ай, балдеть. Ну что же, завтра услышимся. А сейчас я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon, латинскими буквами. Целую, люблю, не могу, и я ушел с такой скоростью.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Женя еще одного летнего дня, Джон Саммит и Shades of Blue на Radio DFM. Отлично, мне кажется, вписался в нашу компанию. Ну, я думаю, что после такой музыкальной поддержки у нас сил достаточно, энергии, особенно после такого бодрого утра, которое нам устроили Саммит и Катя. Катя и Саймонс шоу «Разбудильники». Это на самом деле было очень круто, особенно для любителей быстро передвигаться и так шух с ветерком, знаете ли. Я, Тим Рубилов, предлагаю вам все-таки продолжить и добавить еще больше музыки. Никто не против. Вот замечательно, вот и прекрасно. 21 Pilot, Stressed Out. Будет еще и замечательно. Биби Рекс, New Religion. Буквально через пару минут послушаем эту девушку.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
3: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
4: Здесь что-то есть.
3: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
1: А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Когда эмоции переполняют, ты реально тонешь, и главное, что в этот момент тебе ответили все-таки взаимностью. Хочется в это верить. Ну, на самом деле, касается это не только любовных переживаний, но и даже чувства юмора. На эту тему, кстати, недавно было проведено исследование, и выяснилось, что папины шуточки все-таки полезны для детей, как оказалось. Ну, когда вы сидите за семейным столом, а папа рассказывает одни и те же анекдоты, знакомая ситуация, да, одни и те же истории, от которых тебе уже не смешно, а некоторые дети даже сидят, такие закатывают глаза и говорят: ну, пап, ну хватит уже, ну хватит, а там гости пришли. И тебе даже становится как-то немножко стыдно. Так вот, именно эти шуточки помогают тебе развивать эмоциональную устойчивость. А в дальнейшем такие люди гораздо легче справляются со стрессом и могут контролировать эмоции. Вот так вот. Поэтому давайте прямо сейчас всем папам отдельно спасибо скажем за юмор. Закаляли вы нас с детства, как оказалось. И это прекрасно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741, 16+.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
9: Мы готовы!
8: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения получения уточните у сотрудников столовых.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: SoShy. Не нужно стесняться, тем более, когда речь идет о том, чтобы поиграть и за это получить подарки. Отличное предложение. Звоните 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее, чтобы успеть прорваться в эфир. Возможность есть у каждого. Удачи!
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30.
2: ДФМ Топ 30. ДФМ.
1: Реклама. С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 000 рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Озон.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играют вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио.

0: Рок на ДФМ.
1: В эти самые секунды начинается у нас пинг-понг на Радио ДФМ, и сегодня в пинг-понге принимают участие два жизнерадостных весьма человека. Это Евгений, руководитель производства из Владивостока, и также Надежда, корректор на заводе из Перми. Ребятки, ну и так как я сказал, то, что вы жизнерадостные и позитивные люди, вы столь же, вы понимаете, должны это все доказать. Я вам говорю привет, и так весело отвечаете. Привет, привет, Евгений, Надежда, здравствуйте.
2: Привет,
3: привет.
1: Привет, ну, так, было бы... Удивительно, если вы, знаете, на мое приветствие вы отреагировали как-то иначе. Например, привет. А, ну, вы же понимаете то, что уровень вот этого позитива у всех разный, эмоциональный какой-то составляющий, поэтому вполне возможно для кого-то именно такие люди кажутся весьма веселыми и сосредоточенными. Почему бы и нет? Может, они сосредоточены на веселье? Все же может быть. Евгений и Надежда, мы сейчас будем сосредотачиваться на игре пинг-понг. До определенного сигнала вы по очереди будете произносить слова на определенную тему. Важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто будет последним до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. Ну, собственно, давайте определяться с темой. Повод. Сегодня отмечается Международный день моряка, и тема пинг-понга будет напрямую связана именно с этим праздником. Море. Море. Собственно, тема так называется, и ваши ассоциации. Евгений, ты начинаешь, и первое слово от тебя.
2: Акваланг.
1: Принимается буква Г. Море.
3: Глубина. Глубина.
1: Да, конечно, подходит. Еще как. Женя.
2: Аквабайк.
1: Аквабайк. Хорошо.
3: Курс.
1: Курс, да.
2: Урок.
1: Курс.
2: А, курс.
1: Да.
3: Какое слово?
1: Он еще не назвал на букву «С» ничего.
3: А-а-а.
1: Мы ждем. Не успел. И победа. Победа сегодня остается Надежде, корректор на заводе из Перми. Ребята,
3: я очень рада.
1: Я думал, то, что с морем у нас гораздо быстрее все будет проходить. Но мы как-то немножко притормаживали сегодня. На лето, что ли, настроены? Евгений, Надежда.
3: Как раз-таки настрой на море. На отпуск.
1: Настрой есть. У Жени, видимо, он немножко похуже. Жень, спасибо тебе за игру. Владивостоку передавай огромный привет. Да. Ну и сегодня, кстати, можешь прогуляться по пляжу. Почему бы и нет? Порадовать себя. Сегодня день, Международный день моряков. Надежда, ну и в этот прекрасный праздник, так как ты одержала победу в игре под названием «Пинг-понг», я тебя просто так не отпускаю, ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец! Наденька, ты здесь?
3: Да.
1: Ну все, прекрасно. Поздравляю тебя и хорошего легкого дня. Счастливо, пока.
3: Спасибо огромное.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Июнь заканчивается громко. Вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30 на сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал, и ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
12: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
13: Окошкина.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

0: Иглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Он Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Я не знаю, почему, ребята, это вот сейчас это было не заготовлено. У меня вообще нет заготовленных шуток, как у моих коллег. Они вот, коллеги готовятся, когда они там все шутки заготавливают. Нет. Вот просто вот как, ну как вы знаете, как шел, так и упал. Вот, да. Добрый вечер. Сейчас, представьте, кого-то набомбило. Какой добрый вечер. А есть же такие, знаете, разговаривающие девочки, особенно в бьюти-студиях сидят, коготочки пилят и разговаривают с приемником. Это мне рассказывают клиентки. Вот, она сейчас говорит, какой добрый вечер. Да. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа Party Time. Время вечеринки наступило. Причем вечеринка может быть и утром, и днем, и вечером, и ночью. На рассвете вечеринки бывают очень интересные. Особенно на море, когда вы с ней познакомились, на море гуляете, все классно, и ваша вечеринка вечерняя, ну вот вечеринка вечерняя, да, ну так вот, может тавтология, да, она перерастает в утреннюю вечеринку, рассвет туда-сюда уже, у нее тушь потекла, размазанная, вы с баночкой какого-то напитка, море, не вот именно закат, а рассвет, и тарай-рарай. Она из Сыктывкара, а ты представился, что ты Валера из Ростова-на-Дону. Ну, имя свое не сказал. Да, что я об этом мечтаю? Ну, море, потому что. Доброе утро, всем привет, ДФМ. Станция для слушателей старше 12 лет. Давайте я напомню о наших средствах связи. У нас есть единый номер. Друзья, вот сейчас я подчеркиваю, внимание. Единый номер для ваших сообщений на все наши мессенджеры. 8-918-5900-469. Просто просьба огромная к вам. Зафиксируйте этот номер, сохраните у себя в контактах, чтобы было очень доступно и легко. 8-918-59-00-469. Ну, в принципе, номер несложный. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и наша прямая связь. Это телефон студии 320-104-6. Доброе утро. Так, друзья, что можно сегодня отпраздновать, помимо музыкального разноса в эфире? Еще хотелось бы получить какую-то информацию. Есть информация, чем славен сегодняшний день. Дорогие друзья, сегодня действительно, это даже не профессия, это призвание, да? Очень древнейшее призвание в хорошем смысле слова. Если бы не было этих людей, то мы бы не могли с вами двигаться из точки А в точку Б, да? Мы бы не могли получить груз по воде, да? Мы бы, очень много чего бы не было, да? Сегодня день этой профессии. Причем она настолько серьезная, она настолько тяжелая профессия. Ну, и с другой же стороны, романтичная. Дорогие друзья, сегодня День моряка! Всех поздравляю, причастных к празднику! Да, ежегодно отмечается этот праздник, День мореплавателя еще, правильно будет, да, но моряка это мы вот, ну, так это, как, знаете, как, если мы будем говорить с мореплавателями, они будут говорить, ну, вы попсово говорите День моряка, День мореплавателя сегодня, вот, ну, в общем, действительно, это призвание, да, это призвание, и даже невозможно это назвать профессией, это призвание, конечно же. Всего сказал, вот, ну, теперь вот можно отмечать. Если есть мореплаватели или капитаны дальнего плавания, либо моряки, в общем, поздравить. Ну, речников тоже можно с этим поздравить, они же тоже ходят, правильно? Река море, допустим. Так, сегодня день дружбы и единения славян. Сегодня день работника статистики в России. Вот это важно. Статистика, кстати, очень такая наука нужная. Так, далее что? По именинам, друзья. Ну, по именинам сегодня немного, но есть. Андрей, Анна, Арсений, Ваня, Петя, Степан, Тимофей. С именинами, ребята.

А, друзья, ну, наверное, это все. Кстати, вот тоже памятное событие в день моряка, мореплавателя. Вот смотрите, ну, рыбаки, они тоже же, то есть какое-то средство, выходят в море, ловят рыбу, раз закинул невод, да. Ну вот, значит, смотрите, известный рыбак отправился в первый в истории одиночный рейс через Атлантику. Представляете? Просто один человек. Да. Вот, друзья. Ну, это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Мы начинаем. Это Party Time. Погнали! Погнали!

Ребят, я сегодня предлагаю, знаете, тему, но все-таки, все-таки день моряка, день мореплавателя, да, и я предлагаю, знаете, как тему, ну, в нашем стиле, в стиле ZFM, Ростов-на-Дону, да, ну, в общем, давайте попробуем так, не совсем, конечно, про море, да, но около, да, я предлагаю, смотрите, то есть тут, может быть, и море, да, может быть, и реальное море, или не совсем настоящее море, у каждого свое море, может быть, свой океан, вот, корабль под названием, знаете, какой-то романтик бы сказал, мой корабль. Корабль под названием «Жизнь идет по волнам». Или помните, да, когда вот рассказывают, говорят эти добрые слова перед тем, как вы подпишете, ну, вот в ЗАГСе распишетесь, да, и в документе. Большое море, два одиноких корабля-парусник. Вот. Ну, в общем, я предлагаю вот что сегодня. Давайте так, как день моряка, день мореплавателя. Вот, ну, это у меня предложение, а там дальше подкорректируем, друзья. Жду ваших сообщений. Тема такая. Если бы моя жизнь была кораблем, кто или что уже бы давно просится за борт или оказался за бортом. Ну, за бортом, за бортом. Кому как удобно, пишите и говорите, да. Вот так можно, да. А можно еще, ну, допустим, второй, как бы, вариант, я так тоже думал, можно, знаете, какой шторм в вашей жизни оказался к лучшему, да. Вот представьте, да, шторм, это же так тоже, ну, если так гипотетически представить, да, ну, то есть, если шторм, судно, шторм, ну, тяжелое испытание. В жизни бывает то же самое, да. В море жизни мой парусник прошел все шторма. Девятибалльный шторм. Короче, в общем, тема такая, да, еще раз. Если вдруг, если бы ваша жизнь была кораблем, кто бы первым оказался бы за бортом вашего корабля? Или какой шторм в вашей жизни лучше, значит, оказался к лучшему? Точнее, в вашей жизни оказался к лучшему, да, этот шторм. Ну, кстати, вот уже есть прям тема, прям я пока еще только определял тему, уже написала Настя. За борт первым отправился бы будильник. Каждое утро он ведет себя так, как будто я ему должна, и не могу понять, зачем он меня будет. Первые несколько минут, потом ему говорю спасибо. Вот она, ребят, вот она, женская психология. Вот вам, понимаете? То есть она, этот будильник, вот за борт. И вообще, какое право? А потом спасибо, потому что она же проснулась, вы понимаете. А так бы она не пришла бы на работу, и были вопросы. Вот она, женская логика даже. Так, дальше. Ну, поехали, молодцы. Так, я бы точно отправила за борт привычку откладывать все на понедельник. Она путешествует со мной уже много лет и совершенно не помогает, а наоборот все, все сгущает и усугубляет. Пора высаживать без права возвращения на мой лайнер. Молодец, Оля. Оленька. Ребята, я сейчас вам кое-что расскажу. Ну, давайте сейчас очень хороший трек, а потом вернемся.

0: Внимание, лето уже началось.
1: Да ладно, лето уже началось, и раколов уже ждет. Раки, донская кухня, атмосфера старого телеграфа в самом центре Ростова-на-Дону. Соборный переулок 24, раколов. Не только про еду, про людей, про отдых, про город.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, ребят, здесь сообщения полетели, прям полетели, да. Привет, если ты, я был бы кораблем, то мое судно... Слушай, как-то тут, Максим, что-то у тебя разнос пошел. Как ты себя чувствуешь, скажи? Значит, смотри, пишите. Если ты, я был бы кораблем, то мое судно называлось бы «Летнее обострение». А за борт я бы выкинул всех бывших, оставил все то, что есть и будет. А будет все самое наилучшее. Молодец. Только вначале немного что-то как-то вот странно. Если ты, я был бы. То есть, если ты, я. Это что происходит, Макс, у тебя сейчас скажи? Перечитай свое сообщение просто. Может, просто лишняя буква. Сейчас ты напишешь Т9, но Т9 так вот что-то не подбрасывает, по-моему, столько всего. Так, ага, вот. За борт я бы выбросила только телефон и планшет. И путешествовала бы без этого. Но без этого нельзя. Так, кто бы отправился за борт, я скажу, каждый день они пытаются стать главными, но я их сливаю, мои обострения. Инна. За борт ушли бы мысли, а что подумают люди. Как только перестал на это обращать внимание, жить стало гораздо легче. Проверено лично, писал Николай. Я бы высадила за борт привычку покупать вещи по акции, которые мне вообще не нужны. Потом шкаф радуется, а кошелек плачет. Очень токсичный пассажир. Молодец. Так. Я бы с лайнера ссадила свою собственную лень. Она всегда появляется именно тогда, когда нужно сделать что-то важное. Очень хитрый и тяжелый попутчик, но надо саживать лень со своего судна. Ух, какие сообщения мощные. Далее, я бы... Вот классное сообщение Настя написала. Я бы попросила покинуть корабль людей, которые пишут «Привет!» и исчезают на 2 часа. Начинаешь нервничать еще до продолжения сообщения. Пусть дрейфуют отдельно. Ах ты умница мы, Настя. Ну, кстати, ребята, вот давайте насчет сообщений. Вот, ну, мы же все друг другу пишем, да. Я тоже пишу. Бывает, после кваса пишу бывшим ночью на рассвете. Ну, шутка, да. В общем, смотрите, мы же все пишем друг другу сообщения. Давайте не будем, вот, знаете, вот без этого, знаете, «Привет, как дела?» или «Привет!» Вот, и потом начинается печать. Знаете как? Пишите в одно сообщение. То есть поздоровайтесь, напишите «Привет, как дела?» А вот у меня какой вопрос, и я что тебе хотел сказать или узнать, или попросить. Пишите в одно сообщение. Не пишите «Привет!» Просто я считаю, что вот если кто-то написал «Привет», а потом не пишет, или там, знаете, как там, что-то вот не пришло второе сообщение, можно даже не отвечать просто. Просто даже если второе сообщение пришло, уже все, можно уже даже не отвечать. Так, значит, за борт полетела бы привычка открывать холодильник каждые 10 минут. Он еще ни разу не удивил меня новым содержимым, но надежда почему-то не тонет. Это же прям как вот так здорово, интересно. Так. Я бы избавился от вечной фразы «начну с понедельника». Было уже такое сообщение. Она испортила столько хороших идей и людей, что давно заслуживает отдельную шлюпку и на необитаемый остров. Сергей, Серый. Феерично. Ребят, ну, в общем, короче говоря, тема у нас такая. Давайте я сейчас обозначу, потому что только подключилась Настя. Еще одна спрашивает, что за тема. У нас тема сегодня такая. Она посвящена Дню моряка, Дню мореплавателя. Но мы не морскому, а вот около. Да? Если бы ваша жизнь была кораблем, кого бы вы первым бы отправили за борт? Да? Какой шторм в вашей жизни оказался бы к лучшему, да? Чтобы там поштормило. Вот. Это тема такая, вот около моря. Поехали дальше. Party time. On DFM. Come on.

0: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
2: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
1: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 000 рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. ДФМ. Party time. Party time.

0: Ребят, ну здесь поприходило сообщение, конечно, ну добрый вечер прям. Давайте почитаю, потому что, ну вот просто перечитывал, смотрел, очень много было интересных. Поехали. Я бы отправила за борт лишние переживания, большинство из них так и не сбываются, а нервы тратишь прилично. За борт бы полетели дурные привычки, и я бы их просто выбросила, но пока не могу. Я первым делом высадил бы со своего судна, со своего лайнера, со своей лодки всю ненужную шушеру в моей жизни. Это сильно, конечно. За борт бы отправила все старые обиды, они занимают слишком много места в багаже, это не нужно. Я бы выкинул со своего судна привычку обещать себе еще 5 минут. Обычно эти 5 минут превращаются в час или в несколько часов, особенно утром. За борт бы ушли все люди, которые включают голосовые сообщения по 7 минут вместо двух предложений. Пока дослушаешь, уже забудешь, чего все начиналось. Согласен. Да, ребята, голосовые сообщения, вы знаете, вот если, ну, перевести это все на современные наши вот реалии жизненные, да, голосовые сообщения, они, конечно, удобные, да, то есть ты что, начитал там что-то и все, да, но есть два минуса, есть люди, которые, ну, вот действительно не принимают голосовые сообщения, просто есть такой вид деятельности, допустим, да, на работе, или, ну, просто вот, ну не нравятся ему эти голосовые, может быть, он где-то сидит, будет кого-то отвлекать. Очень многие люди на голосовые сообщения прям реагируют негативно. И я думаю, что можно, знаете, как сделать? Можно вначале написать сообщение, допустим, если вы хотите записать голосовое, первый вариант, да, то есть нужно написать сообщение, можно запишу голосовое, много говори, там, допустим. Ну и пусть человек там, да, нет, или напишет, перезвони лучше, скажи, да. Вот. Если человек написал, ну ладно, пиши, там, запиши голосовое, окей, да. Вот. Запиши голосовое, только не надо вот это, знаете, жвачку эту всю, потому что вот реально есть сообщение, вот реально, и у меня бывает такое. Ну, особенно, когда праздничное настроение, я начинаю какую-то такую ересь, дичь писать друзьям. Они говорят: Дим, слушай, ты скажи да или нет, или позвони. Вот. И бывают такие сообщения, реально, минут по 7 ты слушаешь, думаешь, да что ж такое? Вот. Причем, ты когда слушаешь длинное сообщение, ты забываешь вообще о том, что там было в начале. То есть приходится его опять включить, а в начале была не информация, а было долгое «здравствуйте», где там этот человек был, потом информация, надо перемотать. В общем, это все, конечно же, борщ. Поэтому здесь, я думаю, что надо как-то быть попроще. Привет, ZFM. Ну, я не знаю, я бы многое, чтобы выкинула за борт, но не хотелось бы сорить. Молодец, Катя. Вот тоже сообщение классное. Я бы оставил на корабле только музыку, друзей, чувство юмора, летнее настроение и всех моих близких. Все остальное за борт! Молодец. Ребят, ну, я так понимаю, что все-таки хотелось бы узнать о погоде. Вообще, как там? Как обстановка? Сейчас, секунду.
1: Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит около 28 градусов тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Братик, сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь. Ну, мысль интересная, согласна? А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», брат, расслабься и почувствуй себя счастливым.
4: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ребят, спасибо большое за сообщение. Спасибо, вот прям огромное. Ну, за бортом может оказаться все, что угодно и кто угодно, да. Ну, были и взрослые сообщения, вот, что бы вы оставили, кого бы оставили за бортом. Это хорошо, да. Ну, то есть написали самое главное. Ну, то, что озвучить какие-то вещи не могу, вы же сами понимаете, потому что, во-первых, слушают дети 12+, да. Во-вторых, это очень взрослые темы, которые, ну, в средствах массовой информации не обсуждаются, да. Да и не надо вспоминать бывших. Большой привет передаю всем. Большое спасибо Андрею, который помог в очень сложной ситуации. Андрюша, спасибо, я твой должник. Вот. Ну, хорошо, когда, видите, вот, можете написать и сказать спасибо человеку, который помог в определенной ситуации. Друзья, я предлагаю уйти нам быстренько с вами на обед. Давайте мы пообедаем. В 16:00 будем закрывать рабочий день. Всем хорошего обеда. Все.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: мне кажется, я уже как-то признавался, но давайте признаюсь еще. Настолько мне нравится этот трек «Two Grasson». Я думаю, даже если вы поставите его на звонок. Или все-таки на будильник. Вот как вы думаете, на что лучше, а? На звонок? Или на будильник? Будильник? Или звонок? Now, warning на радио DFM прямо сейчас, Two Grasson. Ну а с вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего положения этого летнего дня. Проводим лето вместе, включаем тусовку и, разумеется, слушаем треки, которые создают правильный настрой. Ну кто у нас впереди там? Airbox. Обещали быть, обещали. Каскада тоже будет. Голдова такая вещица. И Биби Рекса, New Religion впереди.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. По товару в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
11: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: На радио ДФМ замечательная девушка Нелли Фуртадо с «Ain't Right». Я даже не смею предположить, на чьи концерт вот любит ходить сама Нелли Фуртадо, чьим творчеством увлекается. Но вот если взять Риану, то эта певица частенько бывает на концертах своего любимого мужа Асапа Роки, да, поддерживает его. И вот недавно она оказалась на танцполе среди его поклонниц и взяла и сняла на камеру одну танцующую девушку. А девушка там так танцевала, головой, волосами и все такое, ну, представляете, да? Потом она подошла к ней, ну, Риана, показала это видео и сказала: «Смотри, как ты круто танцуешь, эй, красавец». Вот вы только представьте, например, вы оказались на концерте любимого артиста, к вам потом подходит Риана такая тын-тын-тын по плечу, вы оборачиваетесь: «Витя, это Риана, она вам показывает видео, как вы танцуете», и она говорит: «Классно все делаешь». Я такое представить пока еще не могу. Такое возможно, мне кажется, только во сне. Кстати, посмотрите, как это было, если вы не верите, можете в канале Радио ДФМ в Максе. Заходите и прямо сейчас подписывайтесь.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас переменная облачность и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробно по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в «Триа».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Дайк только что был в нашей компании. Ну и я появился не просто так, с целью, чтобы всех пригласить поиграть в квиз, который к нам приближается. Давайте, дорогие друзья, если вы готовы ответить на мои вопросы и показать очень хорошие результаты,

0: 3. Я жду первого, самого активного. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
1: This is
3: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
3: DFM.
1: Реклама.
3: On DFM.

0: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдо Лазайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Мирон Проворов.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
5: Алина Соколова.
7: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
5: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
8: Премьера на «Домашнем».
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
10: 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Завтра в пятницу будем подводить итоги и выбирать лучшего участника. И вполне возможно, лучше у нас станет Наталья, потому что у нее потрясающий результат. 8 правильных ответов за 1 минуту. Наталья из Питера. Я думаю, что Санкт-Петербург вообще доволен такой девушкой, да. Но Василий у нас есть тот человек, который собирается сегодня опередить эту девушку. Василий, привет. Василий из Томска, между прочим. Здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Василий, а что такой серьезный подход? Я не могу понять. Наташа вот вчера была такая веселая, так легко отвечала на все вопросы. Ты решил сменить какую-то тактику там, придерживаться абсолютно другого метода?
1: Да, надо быть серьезным.
0: Да? Ну ладно, хорошо. Я так тебе лишних вопросов, глупых вопросов от Тимура Белова задавать не буду. До квиза. А вот когда начнется минута, там, собственно, меня не остановить. Василий, скажи мне, пожалуйста, ты готов?
1: Да.
0: Тогда твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. Сегодня отмечается день улыбок незнакомым людям. Как называют идеальную ровную яркую улыбку, которая ассоциируется с кинозвездами?
1: Чеширский кот.
0: Нет, с кинозвездами ассоциируется.
1: Голливудская
0: улыбка. Да, принимайте, это правильный ответ. Улыбка какого сказочного персонажа из «Алисы в стране чудес» могла существовать отдельно от него? Ты уже сказал, по-моему, да?
1: Да, кот.
0: Чеширский кот, правильно. Международный день моряка. Как называют геометрически закрывающееся окно? Герметически, прошу прощения, закрывающееся окно, которое устанавливают в корпусе судна.
1: Трём.
0: Нет, это иллюминатор. День козьего сыра отмечается 25 июня. Послушай и попробуй повторить. Я тебе засчитаю 1 балл, если у тебя получится. Ну, нормально так, скромненько. В какой народной сказке братец Иванушка превращается в козленочка, не послушав свою старшую сестру?
1: Братец Иванушка и сестрица Аленушка.
0: Ну, сестрица Аленушка, братец Иванушка, да, принимается. 69 лет назад придумали игрушку «Летающую тарелку». Как ее называют иначе одним словом? На букву «Ф». Помнишь?
1: «Ф»?
0: «Ф». Да, Федор.
1: Нет.
0: Ну ладно, я тебе скажу. «Фризби» так она называется. Летающая. Ни разу не запускал? Нет?
1: Нет.
0: Нет? Ладно, надо это дело как-нибудь исправить, я думаю. Фрисби, лето тем более. Знаешь, на определенное расстояние отходишь, человек, вау, кидаешь эту тарелочку, он ее ловит, и потом тебе обратно, вау. Да, калории сжигает, очень хорошо говорят. Голливудская улыбка засчитана, чеширский кот засчитан, иллюминатор, ты сказал что-то другое там, по-моему, тут минус. Козленок у нас появился в эфире очень скромненький в исполнении Василия, но тоже засчитано. Сказка, да, принимается, и фрисби мимо. 4 правильных ответа. А ведь настрой был серьезный, Василий.
1: Да, не получилось.
0: Я понимаю, зато у Натальи все получилось. 8 правильных ответов. Завтра она будет бороться за звание лучшего участника квиза на этой неделе. Василий, но я тебя не отпускаю с пустыми руками. Ты получаешь у нас фирменный мерч ради DFM. Мои поздравления. Тоже постарался. Неплохо так. Ну, да. Василий, можешь скромно, можешь весело, но на счет 3 прямо сейчас, чтобы разбудить весь Томск, взбодрить как следует, да, и всю страну, кто вдруг во время обеденного перерыва так заскучал. Слово «квиз» на счет 3. 1, 2, 3. Василий.
1: Квиз.
0: Спокойно, я же говорю.

0: побудьте наедине со своей второй половинкой, задайте этот вопрос «How deep is your love?» и тут же, мне кажется, найдете ответ на него. С вами был я, Тимур Белов. Прощаюсь до завтра. Далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Он появится здесь через несколько минут. Это Радио DFM. Включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас переменная облачность и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
7: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
8: Орадарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
9: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей, гастрономическая аллея от ресторанов города, анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центр Центра «Морошка» и Ассоциации данских шефов. Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Приятно расслабляющий трек в середине рабочего дня точно не будет лишним на радио DFM, как, собственно говоря, и Краснодар, в котором на Медне начали продавать окропиццу. Так называемое блюдо из теста на квасе с моцарелкой, сверху которого красуются все необходимые для крошки ингредиенты, политые соусом из кефира и горчицы.
1: Приятного аппетита!
0: Если вдруг кто уже решил сменить рабочий режим на обеденный, я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Готовьтесь стать счастливым обладателем нашего фирменного мерча и попробуйте разобраться в правдивости новостных заголовков уже совсем скоро. Фейк-ньюс стартует, а вот до рекламы рукой подать.
2: Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
7: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
8: Здесь что-то есть.
7: Некуда бежать, негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля, 18+.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: Ну что, с нами на связи Иван из Пятигорска. Ваня, здравствуй, дорогой человек.
1: Здравствуй, здравствуй, дорогой.
0: Говорит, 2 месяца назад уже у вас кое-что выигрывал, вернулся, чтобы победить снова. Я тебе всячески в этом плане желаю удачи. Игра у нас называется «Fake News», и у меня для тебя уже готовы 3 новостных заголовка, которые прямо сейчас друг за другом и вам тоже, дорогие друзья, озвучу. Давайте там не скучайте, пока мы тут с Иваном развлекаемся. Ну а ты, Ваня, если определишь правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаешь наш фирменный обновленный мерч. Если нет, то, соответственно, слушаем твои приветы. В Подмосковье появились курсы по кусторезке. Как ты считаешь, правдивый заголовок или нет, Вань?
1: Я думаю, да.
0: Минэнерго объявила, что топливо на АЗС... Артем, соберись. Что топливо... Так, заново. Минэнерго объявила, что топливо на АЗС теперь будут продавать только пользователям мессенджера Макс.
1: Нет, фейк, фейк.
0: Ну и в России родители с 2 детьми решили освободить такие от выплат по ипотеке.
1: Возможно, правда.
0: Да, но только в виде 1,5-годовалой отсрочки. И ты знаешь, с победой! С победой, Ваня! Молодец! Как держать? Соскучился, видать, по игре, а тем более по нашему фирменному мерчу. Ты везде и во всем оказался прав, здесь даже не нужно подводить итоги. Стоит выделить напротив тебе время на то, чтобы ты передал приветы, и все по концовке остались счастливы и довольны.
1: Все, ну, вот, ребят, главный привет вам, и вам DFM, вы самые лучшие, привет всем DFM настроенным, пятигорскам, и воды, хорошая погода, ура!
0: Ура! Чуть позже я расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Big Love Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.

0: Квартиру сниму на суточный
1: ром. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, предлагаю прямо сейчас всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1498 году аж в Китае изобрели прообраз современной зубной щетки из бамбука с щетиной сибирского вепря. В 1927 в Ленинградском комитете по делам изобретений запатентовали прибор для записи звука на пленку во время киносъемки. А в 1951 в Нью-Йорке впервые показали цветную телепередачу. Правда, кроме самой телекомпании, никто ее не увидел, так как в то время цветных телевизоров у народа не было.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Июнь заканчивается громко вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня – большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30 на сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал, и ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь стала. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. «Рокс-бар». Ждем именно тебя.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
1: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
5: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
6: Ора Дарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарь. Парки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Human, Love Me Again. Вот так вот бодренько врывается в эфир радио DFM. Ну а в Индии произошло неслыханное, дорогие друзья. Там обнаружили монаха, который дал обет стояния. Он не садился и не ложился вот уже 5 лет. И планирует простоять на ногах еще 7 годиков. Ваша реакция вполне понятна. Не каждый день встретишь такого принципиального монаха. Всем-всем-всем бодрого доброго, с вами Артем Скоробогатый. Чуть позже обязательно разыграем наш фирменный мерч, а пока я желаю вам легкого рабочего дня. Да, и много не работайте, и мало тоже.
1: Реклама.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Итак, в той самой песне у господина Леонтьева с нами Маргарита. Маргарита, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Откуда вы к нам пожаловали?
1: Город Курск.
0: Угу, замечательно. Давайте играться. Маргарита, что было дальше, так и хочется у вас спросить. У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало, а еще проще. Три варианта концовки, то есть три варианта развития событий. Если выберете правильный, получите от нас обновленный фирменный мерч от Радио DFM. А если ничего не получится, то сами понимаете. Ну не, мы послушаем ваши фирменные приветы, что, в общем-то, тоже неплохо. Маргарита, чтобы волки не воровали овец, австрийский фермер изобрел специальную, многоточие, вопрос, чего, собственно говоря, было дальше. А вот теперь, пожалуйста, выбирайте. Кольчугу, дьявольскую пугалку или же молитву. Ваш ход.
1: Дьявольскую пугалку.
0: Дьявольскую пугалку?
1: Наверное.
0: Это что-то по типу в Индонезии, у них там на храмах вот такие огромные такие морды непонятно чего в виде чего-то такого дьявольского, и вы себе подобное что-то представляете, да, в отношении волков, да?
1: Все может быть.
0: Ага. Ладно, то есть ни о чем другом думать больше не хотите?
1: А первое, что там было? Какой первый вариант был?
0: Кольчуга или молитва остались?
1: Нет, все-таки, наверное, дьявольскую пугалку.
0: Все-таки, наверное, дьявольскую пугалку. Ну, звучит интересно. Итак, чтобы волки не воровали овец, австрийский фермер изобрел специальную кольчугу, Маргарита. Да, это, значит, такая легкая пластиковая сетка с острыми шипами, которая надевается на животных.
1: Хотя интересно была.
0: Да, ну нужно было еще, да, а на время-то не резиновое в эфире, понимаешь. Это так вот, что называется, в обычном с вами разговоре мы могли бы до этого до всего добрести, но время не резиновое. Маргаричка, не в этот раз, только приветы, пожалуйста.
1: Передай привет всему городу Курску, Мираторгу любимому, Алексею своему любимому и всем тех, кто меня знает.
0: Да, и слышит Радио DFM. Хорошие это люди, вот я вам должен сказать.
2: Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
9: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации донских шефов. Категория 0+.
10: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru 18+.
11: Ора Дарио, ОГРН 111-784-753-92-92, город Санкт-Петербург.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройка лидеров прошлой недели абсолютно неожиданно. Только один участник был на позапрошлой неделе в ней. Открывает тройку New Religion, Biberexa и Faithless.
0: Второе место.
2: Серебряным призером стал трек Hollow, Evan.
0: Первое место.
2: А вот лидерское место прошлой недели досталось Медузе Henry Camomile. Работа под названием Don't Wanna Go Home.

0: эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
4: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
5: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
6: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино.
7: 12+.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день попутного ветра или же день работников статистики и не забыть поздравить их с этим замечательным, несомненно, событием.
1: Я считаю, что без статистики вообще не жизнь.
2: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике, шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
8: Мы готовы!
7: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Ростов. 26 и 27 июня «Роксбар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
12: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
13: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Недвижимость у моря. Инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336. Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
7: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
8: Здесь что-то есть.
7: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

Только что в эфире радио DFM, ну а мы продолжаем восторгаться нашими соотечественниками и буквально с восхищением аплодируем стоя. Да? Да! Знаете почему? Потому что россиянка установила мировой рекорд в ультрамарафоне. Она пробежала почти 644 километра за 4 дня без сна и 96 часов. За это она получила денежный приз и кедровую фитобочку. Вероятно, для того, чтобы сразу же и восстановиться. Ну а вы можете получить наш фирменный мерч, если примете участие в игре «Слово дня». Будем тестировать вас на знание русского языка. У всех у нас есть проблемки с ударениями. Чуть позже не проморгайте специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Меня по-прежнему зовут Артём Скоробогатый. Не скучайте.

0: Итак, с нами на связи грамотей Станислав, который продолжает охотиться за обновленным фирменным мерчем от радио DFM и испытывать на прочность свой русский язык. Станислав, здравствуйте.
1: Всем добрый день.
0: Здравствуйте. А какая это попытка, Станислав?
1: Наверное, шестая.
0: Именно в этой игре или в каких-то других? Я уже просто запамятовал.
1: Именно в этой игре.
0: Да вы что такое говорите, Станислав? Ну, может быть, сегодня?
1: Может быть.
0: Очень на вас надеюсь. И вот уже скрестил пальчики, чтобы все у вас случилось, потому что ну должно же уже когда-то эту плотину прорвать. Слово дня, Станислав, вы все знаете, ну так это для аудитории. У нас для вас есть новостной заголовок, там есть слово, где вам нужно угадать и правильно поставить ударение. В этом случае обновленный фирменный мерч, за которым вы так долго охотитесь, уже станет наконец-таки вашим. Я надеюсь, во всяком случае. Короче говоря, во время перевозки экипировки сборной Англии из Флориды на базу в Канзас-Сити были украдены вещи, так что некоторые футболисты остались босыми или боссами. Станислав, ну же!
1: Босыми.
2: А кто это вам там подсказывает?
1: Нет, я один.
0: Серьезно?
1: Да, серьезно.
0: Ну тогда с победой! Ура!
1: Ура!
0: Ура! Я не знаю, кто больше рад, вы или я, но так или иначе, с шестой, получается, с седьмой уже попытки вы добиваетесь своего, одерживаете победу и, конечно же, становитесь счастливым обладателем фирменного мерча от радио DFM. Ударение в данном слове всегда ставится только лишь на окончание. Поэтому правильно говорить босыми, Станислав. Ну вы теперь точно не босой.
1: Я слезу сейчас пущу, я так рад. Я просто рад.
0: Я
1: так долго этого добивался.
0: Сколько, кстати, по времени? Ну, там, месяц, там, чуть больше.
1: Ой, наверное, несколько месяцев.
0: Представляете, какой человек? Какая победа! Вы большой молодец, я вас с этим действительно поздравляю, потому что, ну, это событие, хотите вы этого или нет. Расскажу за эфиром, как получить приз. Пока закидывайте ваши привет.
1: Я хочу передать своему товарищу привет, Лене Гуцану, и всей аудитории, слушателям радио DFM.
0: Простите, я забыл ваше имя.
1: Станислав.
0: Станислав! Это был грамотей Станислав.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас переменная облачность и плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. В середине дня возможен небольшой дождь, температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деветра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Let's go, время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
14: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами.
12: 16+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты, что идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Мирон Проворов.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
6: Алина Соколова.
8: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
6: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, «Малыш-каратист». Уже в кино.
9: 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка
12: on DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Перед тем, как попрощаться с вами до завтра, традиционно...
1: А напоследок я скажу...
0: О том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Санкт-Петербурге начали тестировать электромусоровозы. Самыми привлекательными для отношений россиянки назвали врачей, а Сирена Уильямс вернулась в большой теннис. Ну, оно и понятно. На сегодня у меня все. Вот так вот коротенько. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас переменная облачность и плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. В середине дня возможен небольшой дождь, температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
7: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина!
10: Июнь заканчивается громко. Вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30. На сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал. И ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6-300-13-144-0+.
13: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
14: Когда вы на тусовку собираетесь вместе, есть смысл взять в аренду чудо-кресло. А чтобы легче выбирать и не ждать,

0: Туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ТФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на tfm.ru. Радио ТФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Дима Белых.
1: Фух, ребята, фух. Вы знаете, вот у меня один вопрос. Почему Баба-Яга летает на метле и в ступе? Вот. И, ну, она летает-то в ступе, да, там, с метлой там помогает, вот, с метлой. Почему она в ступе летает? Вы не думали? Вот почему? Да откуда это средство передвижения появилось? Ступа и метлой она еще так от воздуха отталкивает. Вот просто вопрос, конечно. Представляете, да? Это когда ты хотел лечь спать, и вот сейчас думаю, лягу пораньше, и приходит мысль такая. А почему у Бабы-Яги летательный аппарат ступа, и она от воздуха отталкивается метлой? И все. И ночь напролет, и под утро ты уже никакой. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. DFM Ростов. Программа Party Time. Время вечеринки наступило. Станция для слушателей старше 12 лет. Помните, да, об этом? Сегодня у нас с вами весело, мощно, активно, танцевально. И еще плюс есть яркие подарки от наших друзей. Сегодня, смотрите, я разыграю сегодня. Ну, на самое вкусное в завершении я разыграю покатушки. Это настоящее приключение. Сертификат, который, ну, наверное, может быть, откроет вам какой-то, знаете, какой-то новый вид развлечения, да. В общем, покатушки на квадриках, на квадросафари. Расскажу, да, разыграем что и как, ну, в общем, чуть позже объясню все. Вот, и сегодня у меня еще вкусный сертификат. У меня есть, ну, я так минут через 15, чтобы, ну, я так думаю, проголодались. У меня еще сертификат есть, ребят, знаете.

топчики ваших личных чартов. Да, потому что вы очень много присылаете сообщений. Понятно, что у нас песни по заявкам не крутятся, даже не думайте об этом. Вот. Песни у нас заказывают, знаете где, да? В ресторане и в караоке-клубе. Это такая ростовская фишка, такая база DFM Ростов-на-Дону. Вот. А звук сегодня будет реально очень и очень мощный. В общем, настраивайся на позитив. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это DFM, это программа Party Time. Погнали!

Ребят, ну это база, конечно. Это треки база. И Кашин, Кэч, Кэч, кто как называет. И Том Нови, Take It, и Lady Mojo. Ну, в общем, то, что нужно. А вот они, первые сообщения, написал мне человек. Димон, первое сообщение. Привет, слушаю DFM, очень громко, на работе все слышат. А другое. Передай привет Славяну и сборщику Саше. Сидим, пьем. Ребят, ну, не бухайте на работе, завязывайте синька. Игорек, не бухайте. Да, бросайте пить, это сложно, не надо. Привет, DFM, привет из пробки, мы на Нагибина. Мы тут уже какое-то время проводим и распределяем клуб по интересам. Осталось только чай приготовить и табличку повесить, есть вкусняшки в пробке. Слушай, ну бывает такое, слушайте, пробки есть везде, но если сравнивать ростовские наши улицы, мы еще называли ростовский чил, не пробка, не затор, а ростовский чил, да? Ну, или ждун. Помните, ждун был актуален, это 10 лет назад был. Ждун какая-то непонятная, стрёмная, страшная кукла какая-то, ждун, да? Но это такая невкатывающая тема, дешман, короче. Вот. А мы придумали ростовский чил. Ростовский чил — это вот как раз ростовские пробки. И, ну, у нас они намного круче и приятнее, и быстрее проходят, нежели чем у ребят здесь в городе рядом, в одном из краев, ну, в Краснодаре, короче, понятно, да. Большой привет передайте, пожалуйста, нашей смене на складе. Сегодня день был такой бодрый, что даже погрузчик, кажется, устал морально. Не прикольно. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Олю с новой должностью. Она делает вид, что все спокойно, но дома уже ходит как генеральный директор кухни. Сейчас ты по тонкому ходишь, друг. Я не буду имя называть, чтобы она не определила, что это ты. Привет всем, кто едет домой после работы. Держимся, товарищи. Вечер уже рядом. И явно симпатичней рабочего чата на работе. Ну, повторяется, рабочего чата. Да, это вообще такая... Вы знаете, это как отдельный вид зла, мне кажется, рабочий чат. То есть там либо... Что-то начинают обсуждать, знаете, такое. Ну, это как вот в домовых чатах бывает. Бывают чаты, знаете, вот чаты родительского комитета, чаты родителей. Либо в садике, либо в школе. Лютая история. Но самые, мне кажется, это даже не рабочие чаты, да, а самые тяжелые – это чаты ТСЖ, ребят. Вот это да! Кстати, если у вас по чатам ТСЖ есть какие-то приколы, можете присылать, делиться. Привет всем, кто едет домой. И все. Ну, понятно. Сегодня сын впервые сам приготовил ужин. Получилось едобно. Это очень здорово, Катя. Так. Передайте, пожалуйста, большой привет мастерам нашего автосервиса. Сегодня починили машину клиенту, а заодно подняли настроение всему коллективу и всему нашему боксу. И клиент угостила нас тортиком. Угостила, теперь понятно. Вот. Я ростовчанка в пятом поколении, хочу пожрать в вашем ресторане. Светлана. Света, а зачем ты это сейчас сюда написала? Скажи, пожалуйста. Вот один вопрос такой, Свет. Свете. Свет, зачем? Для чего ты это сюда написал? Ты, может, ошиблась с чатом, Светуль? Так, дальше. Хочу поздравить родителей с годовщиной. Они спорят каждый день, но любят друг друга. Большие молодцы. Слушай, ну классно, фанфары им включают. Привет с Левенцовки, вечер красивый, вечер тепло-прохладный, настроение классное, пойдет дождь, небо красивое, все хорошо. Юля написала. Левенцовка с нами на свете. Так, на сегодня все-таки не удержался и купил арбуз. Понял, что лето официально стартануло, но что-то арбуз не зашел. Тоже опасная вещь. Там, насчет арбузов, по-моему, на прошлой неделе говорили, да? Вот тоже интересно. Передайте, пожалуйста, моей дочке Алисе большой привет. Она сегодня сдала экзамен. Ходит по дому, как человек, который победил. Вот. Что победил? Примерно такое было сообщение, тоже недавно. Друзья, значит, смотрите, у меня есть сертификат в Рейстик, да? Как его выиграть, я расскажу чуть позже. Не надо ничего писать там. Я расскажу, как мы разыграем сертификат. Сейчас нереальный кач, Кристина Агилера, а потом перейдем к розыгрышу сертификата в Рейстик.

0: Ну, кстати, ребят, знаете, какое сообщение есть такое? Прям вот, ну, рабочее. Передайте привет всем, кто сегодня впервые за целый день смог присесть и отдохнуть. Это не отдых, это просто какой-то пит-стоп. Это даже маленький отпуск для меня. Только присела послушать радио и перекусить. Екатерина, Катюш, ну классно, классно. Сейчас, ребята, кое-что расскажу.
1: Реклама.
0: Внимание, дамы и господа, старый телеграф. Это историческое место, это Ростов-на-Дону, да? Ну, знаете как, старый телеграф, почтамт, наверное, все-таки, да? Мы его любим, помним. И все это на Соборном 24. Ну, телеграф, телеграф, вообще почтамт. И это тот самый еще нулевой километр. Это история Ростова в самом центре. Здесь когда-то передавали новости по всему городу. Какие-то были там посылки, письма. То есть, представляете, да, это место пропитано... ну, общением, да, то общение было размеренное, ну, были и телеграммы, до телеграмм были письма, конверты, письма долго шли, ждали, встречали, получали. Ну, в общем, такое место, пропитанное историей Ростова. Сегодня здесь, в этом ярком месте, на Соборном 24, ресторан-раковарня «Роколов», «Раки», «Донская уха», атмосфера, которую не забудешь никогда. «Роколов» в самом центре Ростова-на-Дону. И вот прямо сейчас у меня есть, друзья, сертификат. Спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд», ресторан «Роковарня Роколов» на Соборном 24. Не только про еду, про людей, про отдых и про город. Значит, что нужно сделать? Друзья, сегодня мы решили разыграть сертификат при помощи вашего дозвона. То есть нужно дозвониться в нашу студию. 320-104-6. Веду обратный отчет. Потом на слове «пуск» подключаю пульт к телефонной линии. Первый, кто дозвонился, задаю вопрос. Три варианта ответа. Если вы отвечаете на вопрос, забираете сертификат на сумму 3000 рублей. Готовы? Внимание, 320-104-6. Пошел обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0, пуск! Давайте посмотрим, кто на связи. Добрый вечер, алло, представьтесь, пожалуйста. Алло.
2: Добрый вечер, Антон меня зовут.
0: Антон зовут. Слушай, ну уже ты практически на полпути. Сейчас я задаю вопрос, ну вопрос элементарный вообще. Ну и ты знаешь, даже не только для жителей нашего, мне кажется, региона и вообще для жителей нашей страны большой вопрос-то несложный. Ну, в общем, внимание. Вопрос, три варианта ответа, тебе нужно выбрать правильный. Если выбираешь правильно, отвечаешь правильно, то забираешь сертификат на сумму 3000 рублей и отправляешься в ресторан-раковарню «Роколов». Итак, внимание, вопрос. Чем знаменита «Донская уха»? Три варианта ответа. Морепродуктами и рыбой. Второй вариант ответа – грибами и лесными ягодами. И третий вариант ответа – блюдами из оленины. Вот как ты считаешь, чем знаменита донская уха? Ну, кухня, конечно же. Уха, кухня, тут все вместе, да.
2: Ну, от обратного, если пойти, оленины у нас, как бы, я думаю, нету.
0: Не, ну, могут привезти, просто подарить, угостить, знаешь, да. Оленину отметили, то есть не отметили, или отмели, да.
2: Да.
0: Андрей,
2: первый вариант – морепродукты. Тоже мы, мне кажется, убираем. Если от обратного идти. И остается второй вариант. Я уже не помню.
0: Ты второй, смотри, вот сейчас вот ты пилишь сук, на котором сидишь. Потому что второй вариант – грибы и лесные ягоды. Донская кухня, ага. Да, и уха. Так, я тебе там даже подсказал уха, да. А ты отметелил, отмел морепродукты и рыбу. Сейчас как бы одно из двух. То есть, знаешь, тут сейчас...
2: Значит, выбираем первый вариант.
0: Конечно, да, конечно! Красавчик! Слушай, поздравляю тебя, у тебя есть сертификат на 3000 рублей. Отправляйся в ресторан-раковарню «Роколов» в самом центре Ростова. Донская наша кухня, наш донской вайб. И это не только про еду, это про людей, это про настроение. Я тебя поздравляю. Слушай, есть 20 секунд, можешь передать привет кому угодно.
2: Да, Ростову привет просто в этот пасмурный денечек. Хотя бы можно немножко чуть-чуть выдохнуть. Не так жарко, как вчера. Всем просто привет. Вам огромное спасибо. Классно делаете настроение.
0: Спасибо большое. Оставайся на связи. Трубу не вешай. Расскажу теперь, как забрать твой сертификат.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребят, сегодня у нас сообщение просто, без темы. Просто вы задаете вопрос, Димон, какая тема, только подключились? Нет, вообще никакой темы нет, просто ваше сообщение на радио. Да, что у вас происходит, где, как, кто, у кого какие истории, кто-то справился с экзаменами. Вот тоже большой привет передай всем, кто сегодня вышел вообще на работу. Слушай, нормально, в четверг уже люди думают, а пятница, а вы только вышли на работу. Так, тоже интересное, смотрите, сообщение какое. Привет моей бабушке, она сегодня опять доказала, что интернет может ошибаться. Бабушка не ошибается никогда. Ребята, было такое у меня сообщение. Где-то копировать, ставить, сделать? Вот тоже хорошее сообщение. Поздравьте, пожалуйста, нашу коллегу Марину с днем рождения. Она принесла вкусняшки, но сказала, что только в 17:00 можно. Счастья, здоровья и любви, коллеги! Марин, почему 17? Ну, можно, знаешь как, ну, давайте так, если у вас до 17 рабочий день, ну, ты понимаешь, в чем дело? Когда ты отмечаешь днюху в коллективе и сидеть ждать, знаешь, как такой примерный сотрудник, 17:00, когда закончится, когда просвистит гудок, понимаешь, закончится рабочий день, и потом сидеть, да коллегам надо вот прямо здесь и сейчас, поэтому можно раньше времени. Сегодня впервые за лето собираюсь выйти на большую прогулку, хочу сегодня по Ростову на топ 10 километров. Слушай, ну, это, в принципе, возможно. Можно даже наметить маршрут эти 10 километров одним кольцом. Даже по центру можно нарулить. Так. Димон, у меня счастье. Я подобрал... Ух ты, ничего себе. Я подобрал пароль к Wi-Fi моей соседки. Ух ты. Ну, там, наверное, раз, два, три, да, пароль? Или 8 восьмерок, или знаешь, а есть такие девочки, которые у меня такое придумают, пароль, а сейчас всем паролем пароль. 8-7-6-5-4-3-2-1-0. Есть такие, да? Да. Вот сейчас, ребята, привет придет. Для меня актуалочка. Димон, привет от всей нашей парикмахерской лично тебе. Сегодня сделали людей красивыми. Город должен знать об этом. И должны нам сказать спасибо. Ребят, самое главное, понимаете, у вас такое место, с которым я практически давно-давно уже не знаком. Привет, ваши парикмахерские. Парикмахерские. Я так давно не слышал это выражение. Вот оно, парикмахерская, да. Ну, там где-то барбершоп, знаете, бьюти-студия, там, Hair Station, знаете, Hair Station. По-русски называется. И парикмахерская, это тоже не русская, да. Бродобрение, вот, да. Так. Мой муж сегодня помыл посуду без напоминания. Я даже не знаю, что сегодня будет вечером. И краснеющие смайлики. Алина, Алина, ну как-то ты держи себя в руках, пожалуйста. Большой привет всем, кто мечтает об отпуске. Мы еще держимся, но у меня уже подружки на работе, пакуют чемоданы. Завтра они выезжают в тур выходного дня. Слушай, это тоже здорово. Тур выходного дня, как правило, это вот... ну, бывает в четверг вечером, с пятницы отпрашиваются, но кто-то выезжает в пятницу, это получается там пятница, ты рано утром приезжаешь по месту, в субботу рано утром, как дали, сразу на пляж, все в горы, ну, в зависимости, куда едете, да, а потом в воскресенье обратно домой. Сегодня наш дедушка впервые отправил голосовое сообщение. Если бы вы видели, как он радовался, он даже не мог представить, что это возможно. В одном из мессенджеров мы его этому научили. Слушайте, ну классно. Представляете, какая маленькая радость у человека? Представляете, какая радость маленькая? Ну, это замечательно. Ребят, сейчас о погоде и вернемся.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и пасмурно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
5: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
5: Да. 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри Любовские, где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
3: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
13: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
14: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, ну, здесь еще и сообщение есть с иронией, знаете, ну, сейчас поймете, о чем. Сейчас многие есть среди нас. Ну, я нет, а не сильно увлекаюсь, не для меня этот, это и вид спорта, это и увлечение. Для меня это выезд, и уже дальше я как вот в фильме «Особенности национальной рыбалки». Вот, а здесь по-другому. Вот пишет, значит, Эля, передайте привет моему мужу Андрею. Едем на рыбалку, пока он уверен, что сегодня поймает трофейную рыбу. Я уже морально готовлюсь фотографировать очередную малышку размером с ладошку и слушать легенду про то, что она была килограмм на 10. Всем, в общем, желает успеха Эля. Но это всегда так рассказывают. Да. Какая-то сорвалась вообще. Прям целая акула была, зая, акула вообще размера, я даже не знаю, сколько она сорвала, ушла, понимаешь, порвала трос и ушла вообще, даже не леска там была, там трос был, перегрызла и ушла. Рыбаки, конечно, истории рассказывают нам вообще всем вот людям, работающим со словом, в медийном, даже по живоле вообще делать нечего по сравнению с историями, которые рассказывают рыбаки. Вот, и причем друг другу рассказывают, и потом еще приезжают с рыбалки и такое рассказывают. Да, ребята? Так, вот тоже есть сообщение. Сегодня на работе клиент сказал спасибо так искренне, что сразу стало работать легче. Иногда бывает достаточно одного ласкового слова. Написала Марина. Поздравьте, пожалуйста, мою подругу Катю с открытием своего маленького бизнеса. Боялась, стеснялась, но это первый... это первый ПВЗ, ничего себе. Сейчас я переведу на русский язык. Ничего себе. Открыла ПВЗ. Это пункт выдачи заказа. Вот вы сидите на маркетплейсах, там поназаказываете всякой ерунды. Вот, а потом это выбираете ПВЗ, пункт выдачи заказа, близкий к вам, и идете и от всего отказываетесь. Такое же было тоже, ваша зая кися-котя, когда выберет. Потом она как намеряет это все. Потом она говорит, не подошло. И все. Так, дальше. А, вот еще, смотрите. Сегодня сосед угостил черешней. Я понял, что добрососедство все еще существует и очень вкусное оказывается. Теперь я должен его тоже чем-то угостить. Но это правильно, конечно же. Димон, хочу сказать спасибо жене за терпение. Я иногда сам себя не выдерживаю, а она держится уже много лет и бывает даже готовит мне вкусную еду. Вот часто... Ты мог испортить этой фразой все в завершении. Знаешь там, ну, насчет еды. Друзья, итак, сейчас после двух нереально мощных треков мы перейдем к розыгрышу покатушек, я так это называю. У меня есть сертификат на квадросафари, квадрики, квадроциклы, 10 минут от Ростова, здесь рядом. Маршрут можно выбрать. В общем, подробно сейчас все расскажу. Будь вместе с нами, хочешь выиграть, расскажу, как это сделать буквально через пару-тройку минут. Ну, поехали, поехали. Party time. On DFM. Come on.

Итак, ребята, у нас есть подарок, друзья. Спонсор розыгрыша ИП «Милованов Роман Николаевич». Квадросафари – это прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова. Все это рядом здесь. Здесь можно покататься по маршрутам любого уровня сложности, от прогулки и семейного до настоящего драйва. Можно выбрать все, что угодно. Причем это приключение сейчас очень любят и девушки. Да, прекрасная половина человечества. Девчонки, знаем, что вы очень часто выезжаете на квадриках прокатиться. Наши, особенно девочки, ростовчанки, южанки, это просто бесстрашные леди. Вот. А можно приехать и с детьми, кстати. А после заезда вас ждет беседка на природе, где можно и расслабиться, и отдохнуть. Для взрослых и детей с 5 лет сопровождающий. Вот это важная информация. Итак, у меня есть сертификат. Этот сертификат мы подарим тому человеку, который ответит правильно. Смотрите, мы сегодня решили сделать как? Давайте так. Сейчас я задаю вопрос. Смотрите, давайте. Мы разыграем при помощи нашего Макса, нашего номера. Я повторю номер. 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Это наш новый номер, единый для всех мессенджеров. И вот сегодня что нужно будет вам сделать? Вам нужно будет угадать правильный ответ. Если знаете, прислать. Если нет, ну, значит, тогда не получилось. На все это у вас будет время где-то 2,5, ну, даже 2 минуты, да. На все будет 2 минуты. Будет играть очень хороший трек, который мы любим. Пацаны, кстати, эти артисты приезжали в Ростов 2 недели назад, выступали в одном из клубов Ростова. В общем, все срастается. Итак, я задаю вопрос. Правильный ответ вы присылаете на наш Макс Бомбити. Я нахожу первый правильный ответ и поздравляю и вручаю сертификат на покатушке на квадросафари. Все очень просто. Итак, внимание, вопрос. Вопрос сегодня сложный, поэтому, ребята, здесь вам нужно проявить себя. А девчонкам, ну, я не знаю, можешь спросить у любимого успеть. Итак, внимание, вопрос. Как расшифровывается международное обозначение квадроциклов, аббревиатура ATV? Ну, АТВ, латинскими буквами, так проще, да, ATV. Три варианта ответа. Первый вариант ответа – транспорт для любой местности. Второй вариант ответа – автоматический турбовелик. И третий вариант ответа – авиационный тягач высокого давления. Поехали!

А помнишь ли ты свой уикенд? Я так спрашиваю у нашего друга, у нас есть друг общий, он никогда не помнит свой уикенд. Друзья, добрый вечер. Мы разыгрываем сертификат Quadro Safari на покатушке. Все очень просто. Был вопрос, были ваши ответы, причем прилетело ответов довольно-таки много правильных. Были и неправильные ответы. Вот. Ну, неправильно читать не буду. В общем, вопрос такой прозвучал сегодня. Как расшифровывается международное обозначение квадроциклов, аббревиатура ATV или ATV, ну, латиницей, да, буквы. А, значит, транспорт для любой местности. Это первый вариант ответа. Второй вариант ответа – автоматический турбовелик. Тоже интересно, да? Третий вариант ответа – авиационный тягач высокого давления. Ну, то есть, я понимаю, вопросы придумывал большой профессионал. А, вот. А, ну, понимающий в технике, да. Значит, смотрите, правильный ответ, конечно же, первый, да? Но он несложный, этот вопрос был. Транспорт для любой местности. Вот так. И тут фанфарки. Тим-па-па-па, тим-па-па-па. Вот. Соответственно, аббревиатура, латиница, ATV, old. Ну, короче, вот. А, значит, смотрите, были и неправильные варианты ответов, причем их, ну, довольно-таки много. Давайте где-то так возьму. Ну, давайте, я не знаю точный процент, но процентов 40 было неправильных ответов. А, процентов 60 было правильных ответов. Было много. Причем, вы знаете, было внезапно, неожиданно и приятно и интересно, что девушек очень много участвовало в ответах. И вот первый правильный ответ пришел от Натальи. Наталья, у тебя номер скрыт, там у тебя какой-то синий единорожек на аватарке, и потом ты такая сидишь в чем-то черно-красном, приуныло так подпираешь кулачок, ну, голову кулачком подпираешь такая. Наталья, поздравляю, твой правильный ответ. Па-па-па-па-дам. Вот, мы тебе сейчас огонек, Наташа, отправим. Ты у нас побеждаешь, потому что ты очень правильно и быстрее всех ты прислал правильный ответ. Мы поздравляем, это здорово. Не расстраивайтесь, ребят, кто-то, если не выиграл. Наташа, ты, пожалуйста, пришли фамилию, имя, мы тебе сейчас напишем и расскажем, как забрать сертификат, и ты отправляешься на покатушки на Quadro Safari. Девочка написала, значит, неправильный ответ, Ольга Владимировна. Ой, спасибо за любимый трек. Даже если не угадала, уже радостно. Мы тебе, Оля, просто тоже фанфарки пишем. Вот. Слушайте, а вот постоянно появляется человек, знаешь, вот я, Сережа, я так давно работаю на радио, потому что, ну вот, ну очень давно работаю, когда такие люди, тревожные такое, писать, знаете, что пишет? Ну, первый написал, вот, как ты определяешь победителя? Человек, у нас по секундам все видно, Сережа, тормози, Сережа. Серый, выдыхай, как в том анекдоте про бобра. Друзья, в общем, мы сегодня с вами не прощаемся, да? Мы просто закрываем рабочий день. Если кто-то сегодня не выиграл, ребята, завтра будет день. Мы и утром разыгрываем, и вечером разыгрываем. Плюшек у нас очень много классных. Мы еще вернемся, это не закрытие еще радиоэфира.

Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и пасмурно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.

0: Ой, Катюш, спасибо большое. Кать, спасибо за добрые слова. Катя, ну вот написала. Посмотрела твой сторис в ВК. Как же было клево на чемпионате мира. Слушай, ну да, у меня было там 34 дня, по-моему, на фанфесте. Ну, это там были какие-то там ежедневные. Там выступало очень много нас всех там. И кавер-группы, и диджеи, и ведущие. Ну, ведущие мы там были с коллегами. В общем, да, ну, это было 34 дня. Фанфест, театральная площадь. И просто я мне знаком, ну, короче говоря, знакомый прислал, говорит, Димон, глянь. То есть, а у меня этого видосика именно такого не было, да. Там как раз вот колбаса, я не знаю, перед каким это было матчем, но это было вот как раз-таки именно в то самое число, обозначает мне человек, что это было 25 июня 2018 года, фанфест «Театралка», ну, у меня в ВК, короче, в общем, качаю трек. И вот насчет этого трека, кстати, я вот часто рассказываю, сейчас у меня просто уже времени нет его поставить, этот трек. Это трек, который я презентовал как раз в 2018 году, и этот трек очень часто качает по-прежнему эфир DFM, и я думаю, что завтра в пятницу тоже сыграю. Так, видосик такой, напоминающий, конечно же, о том, как это было реально круто, и трек крутой, и событие крутое, и очень много людей, а вот в тот момент там была полностью битком театралка, это было перед каким-то таким ключевым матчем, мы качали, грели, значит, всех болельщиков, мексиканцы в шляпах были, ну, было классно. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM, в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт, все!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Обязательно. У нас сегодня, кстати, премьерный показ, первый день проката, и мы сегодня будем получать первые отзывы у наших слушателей. Это очень важно.
1: Слушай, ну, я смотрел в твоих соцсетях, вы уже показывали этот фильм.
0: У нас была премьера, да, на кинофестивале Евразия, и мы получили награду за вклад в российский детский кинематограф, в детское кино.
1: Он у вас и спортивный, и, в общем, как заявляется, семейный экшен-фильм о боевых искусствах.
0: Открою тебе секрет, который мы открываем везде. Это первый фильм в российском кинопроизводстве про детские боевые искусства. То есть аналога еще вообще не снимали за всю историю русского кинематографа. И мы такие первооткрыватели. Это очень для нас ответственно, трепетно. И мы хотели сделать фильм такой мотивационный для всей семьи, после которого бы хотелось идти заниматься спортом.
1: Это вот всем наше... причем, не обязательно дети.
0: Не обязательно. Там и девчонки, пацаны, родители уверен, что получат...
1: Все между собой дерутся.
0: Кстати, фильм не только про драки.
1: Я прям образ такой нарезали.
0: Классное кино! На самом деле, вообще кино не про драки, кино про эмоции, чувства, про то, как важно там в пубертатный период, в историю буллинга постоять за себя, про то, что добро должно быть с кулаками, как родители влияют на воспитание детей, как они их мотивируют. Отец и дочка — это одна из самых главных вообще тем нашего фильма. Очень многослойная, многообразная, уверен, что найдет огромное количество разной публики. То есть вся семья найдет любимого героя, в которого влюбится.
1: Ром, ты рассказал, что это какая-то, в общем-то, для тебя довольно личная история.
0: Безусловно, да.
1: Поделись.
0: Сценарий этого фильма основан на моем детстве. Когда я был 12-летним ребенком, пришел в новую школу, я такой был блондин с голубыми глазами.
1: Ну, ты сейчас такой.
0: Но тогда я был брич.
1: Сейчас уже я такой.
0: Ну, кстати, вот я примерно выглядел как ты, только в 12 лет.
1: Хочется навалять тебе.
0: И получил вот эту историю, через которую, наверное, прошли все пацаны 90-х школьного возраста, буллинга. И понял, что оставлять это так в покое нельзя. Я пошел заниматься в карате. За меня, кстати, заступилась девчонка, как в нашем фильме. Девочка вступилась, и это было еще более трагично для меня. Я пошел заниматься...
1: Она проиграла, что ли?
0: Нет. Убежал я.
1: О, красавица. Да, да, проложил ей путь, дорогу безопасную.
0: Тогда я занимался только бегом и на короткие дистанции. И пошел заниматься в карате, и все обидчики получили по зубам.
1: Да, как
0: в нашем кино. Да. То есть я...
1: Но мы не призываем никого бить по зубам, ребята.
0: Только злодеев.
1: Да, да.
0: А в нашем кино, кстати, и злодеев как таковых нету. У каждого своя правда, и каждый мотивирован на какие-то определенные поступки, действия. И у каждого есть своя боль. Вот, допустим... Легенда нашего ММА Магомед Исмаилов, который исполнил главную роль в нашем фильме. Это его первый проект, у него огромная аудитория.
1: Он мальчика сыграл вот этого, который голубоглазого блондина?
0: Малыша, да?
1: Да-да-да, ты про него.
0: Нет, его сыграл Мирон Проворов, а наша суперзвезда, парень, который снимался в огромных количествах сказок, это вообще мой протеже. Я его тоже готовил 3 месяца для фильма, он изучал единоборство. А Магомед — это первый его проект, и у него огромная толпа поклонников, которые ждут его в кино. И самое главное и удивительное, что никто не ожидает от него такой глубоко драматической роли. Вот. Он там, у него потеря любимой женщины. И будет, конечно, безусловно, противостояние со мной.
1: Да?
0: Мы покажем классный эпический бой. Было классно бить Магомеда Исмаилова по лицу.
1: Чтобы он не сопротивлялся.
0: Чтобы он еще разрешил это дело. Я получал кучу удовольствий, но получил в ответ...
1: Не только удовольствие.
0: Да, немало пинков.
1: Да, вот. Ну что ж, такое тоже бывает. Ладно, мы пинки не раздаем, раздаем музыку, ребят. Скоро вернемся, оставайтесь с нами.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeprojekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: возвращаемся к нашему общению. Ребят, мы сегодня говорим с Романом Курцыным, актер и продюсер. Мы говорим про фильм «Малыш-каратист». Привет еще раз.
1: Приветствую наши дорогие слушатели. Если только подключились, не выключайтесь, потому что много будет классной информации. Мы рассказываем про наше кино и зовем вас в кинотеатры. С сегодняшнего дня у нас стартует фильм «Малыш-каратист». Это первый фильм про детские боевые искусства. Невероятно мотивирующая история.
0: Я,
1: знаете, что могу сказать? Что гарантирую, после просмотра фильма ваш ребенок пойдет заниматься спортом.
0: Вы там угрожаете в конце?
2: Мы говорим, если ты,
0: да, все, мальчик
2: или девочка.
0: Я уже хочу. Так, мы говорили про Магомеда Исмаилова, что он у вас...
1: Сыграл главную роль.
0: Да. А это его первая роль в кино?
1: Первая, большой глобальный проект, первая главная роль. Он снимался в каком-то микроэпизоде когда-то. Ну, такая актерская работа у него первая, да.
0: Ну и расскажи, пожалуйста, как он как актер?
1: Это будет неожиданно, потому что он человек энергия, легенда, то есть он всегда улыбающийся такой, знаете, эй! А здесь он собранный со своей болью, очень такой грузный, большой и опасный. То есть то, что зрители увидят в кино, не будет сопоставимо с картинкой, которую он несет в жизни.
0: Да.
1: Но хочу рассказать еще об одном уникальном случае вообще в истории всего кинематографа в мире. Мы девочку для нашего фильма, главную героиню, Алину Соколову, которая сейчас 12 лет, готовили для фильма 6 лет.
0: Я вот это тоже прочитал, и потом, ну, я прочитал сначала о том, что вы готовили ее несколько лет, потом думаю, сколько ей лет вообще? А как? Он только научился разговаривать, вот такие, слушай.
1: Ну, ей было 6, она чуть пораньше.
0: Да, но тем не менее.
1: Она пришла к нам в школу единоборств. Тогда как раз мы открыли школу боевых искусств «Бросок кобры», и вот эта девчонка пришла и сказала в 6 лет, я хочу сниматься в боевиках, я буду актрисой экшн-жанра. Вот такие голубые горящие глаза, белые волосы. И мы так в проброс сказали,
0: была... Кобра выглядит.
1: А?
0: Кобра не так выглядит?
1: Кобра не так, но Кобра у нас тоже снималась. Это отдельная история, я тебе расскажу.
0: Ладно.
1: Стоит отдельной темы. И мы ей пообещали, что если она в 12 лет получит черный пояс по карате, то тогда мы снимем ее в главной роли.
0: И она
1: получила.
0: Ничего себе.
1: И нам пришлось по-пацански выполнять обещания, и мы решили снимать кино. Вот так.
0: Слушай, так она забыла, наверное, там 6 лет.
1: Нет, она, кстати, вышла. Между прочим, я скоро сдаю на черный пояс, где моя главная роль в кино, сказала она. И мы резко начали писать сценарий. На самом деле, сценарий мы писали на протяжении 5 лет, не торопясь, и ждали, когда наши дети, воспитанники нашей школы боевых искусств, вырастут и смогут воплотить наши идеи на экранах кино. Вот, 70 детей-каскадеров участвуют в фильме, делают трюки, шоу, фаер-шоу, аттракцион, то есть там все построено на детском экшене, и такого тоже еще в мире никто не делал. Мы подаемся как фильм открытия именно трюкового детского кино.
0: Масштабно.
1: Да.
0: Много довольно у вас, получается, было не актеров по профессии, получается.
1: На самом деле только Магомед Исмаилов. Потому что дети, которые у нас участвуют внутри фильма, они выпускники моей школы «Шаг в кино». То есть они занимаются актерским мастерством и боевым искусством параллельно. То есть и еще ходят в школу каскадеров. То есть это дети как раз подготовленные для того, чтобы сниматься в кино, сниматься в экшн-жанре. Они уже такие профессионалы. Вот.
0: И как, Исмаил, тяжело было вот с точки зрения актерской?
1: Ну, когда мы писали сценарий, я сразу хотел его на эту роль, попросил его приехать на пробы. У меня, к сожалению, были съемки, и он поехал без меня и провалил. Он сделал это ужасно. Мне продюсеры говорят после первых его проб, говорят, слушай, ну он ужасно играет, это очень неорганично, мы не будем снимать его в кино. И дальше мы с Магомедом встретились, почитали, разобрали сцену, разобрали его арку героя, вообще кто он, и я заставил его прочитать сценарий, наконец. И когда мы уже сделали совместные пробы, всем стало нам понятно, что он на своем месте. Но готовились с ним на протяжении 3 месяцев. У нас была подготовка актерская. То есть каждый день читки, мы репетировали его роль. Каждое слово вымеряли интонационно, вплоть до поворота я ему объяснял, что делать надо в кадре. И получилось очень круто.
0: Ну что ж, посмотрим, увидим. Про читку мы тоже поговорим, про СТ, который написал.
1: О,
0: да,
1: Саша написал музыку. Нам саундтрек, да.
0: Да, да, про Сашу пообщаемся, но чуть попозже небольшую паузу возьмем. Ребята, оставайтесь с нами, слушайте музыку.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов, встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Июнь заканчивается громко. Вместе с «Па-па-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30 на сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал, и ночь, наполненная эмоциями. «Па-па-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
11: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от «Чудо-кресло». Места хватит всем и отдохнем по полной. «Чудо-кресло» – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов, 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Всем огромный привет! Ну что, мы возвращаемся к нашему общению. Про фильм мы говорим, который называется «Малыш-каратист». И у нас в студии Роман Курцын, это актер и продюсер. Рома, еще раз огромный привет.
1: Всем привет, дорогие слушатели. Мы рады, что вы с нами. Я думаю, присоединились еще новые, потому что мы рассказываем о классном, глобальном, крутом кино, которое уже идет во всех кинотеатрах страны. «Малыш-каратист».
0: Да, обязательно смотрите. Ром, ты актер и каскадер, да? И у тебя и там какие-то награды есть?
1: Да, много. Я член гильдии каскадеров в России и член гильдии актеров России.
0: Что было первым?
1: Безусловно, актерская история. Я получил большое количество наград за фильм «Жажда». Такой в 2013 году мы выпустили. И дальше меня вот позвали в гильдию актеров. И
0: так какой гильдии актеров вы собираетесь такие?
1: Ну, то есть это элита российского кинематографа. У нас проходят фестивали. Мы все друг друга поддерживаем. Это такая большая...
0: А могут выгнать из гильдии?
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно. Говнюков всех выгоняем.
0: Да, да. А как у вас, собрание или кто-то?
1: Ну да, можно выдвинуть и сказать, этот человек больше недостоин иметь звание члена гильдии каскадеров или гильдии актеров.
0: Ничего себе.
1: Вот, очень дальше я был номинирован от гильдии актеров как исполнитель трюков. Мне дали такую тарелку за самостоятельные трюки, то есть когда актер выполняет трюки на площадке самостоятельно, ему дает...
0: Ты готовился, кстати, как-то?
1: Я много квалификаций, да, получал и в Казахстане, конной акробатики готовился, и на протяжении там всей жизни занимался единоборствами, то есть когда в школе я принял решение поступать в театральный институт и понимал, что я хочу сниматься в кино, я понимал, что экшн-жанр — это то, что мне нужно. И уже со школьных парт я готовился к тому, чтобы владеть тем, что происходит сейчас в моей жизни.
0: Слушай, а как ты, кстати, к этому пришел? Потому что я прочитал про тебя, у тебя же мама, по-моему, военная.
1: Военная, да. Папа милиционер был, да.
0: Да, а ты такой: актером буду. А, они такие: ну ладно. Или как? Я сомневаюсь.
1: Слушай, в 7 лет я посмотрел фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», и мама объяснила, что это актер Михаил Боярский, который играет Д'Артаньяна. И для меня все пазлы сложились. То есть есть профессия артист, которые играют разные роли, и они вот по ту сторону голубого экрана — это какие-то недосягаемые звезды. Я начал в этом копаться, читать книги, журналы, и понял, что профессия киноактера — это то, чем я хочу заниматься. Прямо с 7 лет задача моя была понятна в жизни.
0: Вот. Слушай, так. Это очень интересно. Ну ладно, вернемся к фильму. Хотели поговорить про Сашу СТ, который написал для
1: саундтрек
0: вас.
1: Невероятный, называется
0: как
1: «Борьба».
0: Сошлись-то вообще.
1: Мы давно дружим, мы были на разных шоу, и то, что Саша пропагандирует, какой ведет образ жизни и что несет в массы, мне очень нравится. И когда мы сняли кино, я ему позвонил, говорю: Саш, посмотри, пожалуйста, мне кажется, твоя музыка будет здесь достойно выглядеть.
0: Очень кстати, да.
1: И очень кстати. Он посмотрел, ему очень понравился фильм. И он написал саундтрек вот «Борьба». Это главная тема нашего фильма. Но там не одна еще песня звучит. Еще трек «Дочка». Вот, он, по-моему, так называется. То есть внутри он отдал две классные композиции. Его голос, его энергетика уже украшает наш фильм. Мы ему очень благодарны, потому что нам не стыдно ни с той стороны, ни с другой. Ни за проект, ни за музыку, которую мы как-то правильно в массы не несем. Он очень мотивирующий, такие треки правильные пишет для молодежи. И, конечно, мне хотелось, чтобы он был с нами.
0: Да. Ром, ты, получается, и продюсер еще фильма.
1: Да,
0: и актер там, и продюсер. Сколько у тебя вообще?
1: Более того, еще. Я еще и сценарист.
0: Еще и сценарист,
1: да,
0: точно.
1: Человек, который еще это все писал.
0: В общем, это твой фильм, по сути, да?
1: Но, скорее, знаете, это фильм Михаила Погосова, то есть моего сопродюсера, человека, который поверил в меня как продюсера, автора сценария, исполнителя вот этого. То есть он человек, который это все реализовал.
0: Да.
1: Так. То есть идеи мои неслись и трепетали вокруг меня на протяжении 6 лет. Он просто дал возможность, я ему очень благодарен. И скорее это кино больше его, чем мое.
0: Я вот понял. А как давно ты занимаешься вот продюсированием?
1: Это уже 7-я картина. То есть я сейчас очень плотно в продюсерской истории. У нас следующий проект выходит в сентябре, очень глобальный боевик, такой 18+, с огромным количеством, такой зубодробительная история, называется «Не буди лихо». Там, кстати, очень много музыки Басты. Вася Баста посмотрел кино и дал нам целый альбом «Рабочий городок», который звучит на протяжении всего фильма, и разная музыка крутейшая. И он еще озвучил весь закадровый голос нашего проекта, голос эпохи такой 90-х, там, 90-е, и снялся в небольшом эпизодике.
0: Ну, это любопытно тоже посмотреть. Ну, ладно. Мы сейчас возьмем небольшую паузу и продолжим наше общение. Друзья, далеко не уходите.
2: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
3: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
4: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, как и Шурли-Мурли, астраханская версия «Хурды-мурды».
2: И порадуются за вас, как за себя.
5: Рукой подать.
4: Да.
5: Валять дурака.
3: Да. Кисна, Мика.
5: Кисламина.
4: Браво.
2: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
2: Реклама.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В Ленте!
5: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
4: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
5: А дальше тусовка
6: on DFM,
5: потому что радио DFM.

0: что, друзья, послушали музыку, давайте еще немножко поговорим. У нас сегодня в студии Роман Курцын, это актер и продюсер. Мы сегодня говорим про фильм «Малыш-каратист». И мы тут немножко упомянули вот до этого момента про кобру.
1: Да, она, кстати, героиня в нашем кино. Она
0: сыграла. То есть это настоящая кобра?
1: Настоящая кобра, да. Она у нас при театре каскадеров «Ярфильм». То есть это наш такой тотем нашей школы единоборств «Бросок кобры».
0: Есть... Тотем, она живая?
1: Да, она живая.
0: Я просто...
1: И есть такое поверье, что когда зарождалось карате, один из таких приемов и один из таких трюков, которые изучали каратисты, называется бросок кобры. То есть реакция твоя должна быть быстрее реакции змеи. И вот перед тобой ставят кобру, она готова напасть, и ты в тот момент, когда она встает в капюшон, такая злая, да, она готова тебя убить, ты делаешь поцелуй кобры, называется. То есть ты прижимаешь губами капюшон кобры к земле, даешь ей сопротивление. Она в этот момент очень недовольна, она съеживается вот в эту спираль, которая готова на тебя прыгнуть. И в тот момент, когда она вот уже делает это движение, ты должен отскочить успеть. И тогда ты, твоя реакция быстрее кобры. Мы воплотили этот трюк под названием «Поцелуй кобры» в кино. И я сделал его вживую, и это будет прямо...
0: С какого дубля?
1: С первого, потому что кирпичей я наложил столько при подготовке. То есть тебе принесли кобру.
0: Да, да.
1: Хотя на площадке был антидот, на всякий случай, потому что могло пойти что-то не так. У кобры спустили яд, то есть количество яда в кобре было, видимо, не сверхбольшое, но страшно было все равно.
0: Все равно, конечно.
1: Все ли там спустили, что там еще осталось. И вот есть прямо у нас фильм о фильме, он тоже скоро выйдет, где я просто... Очковая, не кобра была, а очковый артист в этот момент на площадке, потому что мне было так страшно.
0: Столько, наверное, вот, адреналина, да?
1: Столько адреналина, да. И... Но я это сделал, воплотил. Это фильм открытие абсолютно в мировой киноиндустрии, кинематографии. Этого еще никто не делал. То есть мы сейчас будем отправлять, пытаться на все премии касаемо трюкового искусства. Очень бы хотелось. Ну, могу тебе сказать, что скажут, что нейронка, потому что в кадре это выглядит вообще невероятно.
0: Это про змею?
1: Да, никто не поверит. Но у нас есть доказательства. То есть это...
0: Змея все подтвердила, там есть интервью в конце с ней.
1: Она вообще сказала, что после поцелуя я обязан на ней жениться.
0: Слушай. Так, вот смотри, у тебя же есть, получается, своя школа, да, вот бросок кобры?
1: У меня есть школа боевых искусств и школа каскадеров и общеобразовательная школа, да.
0: У тебя где время свободное берется? Что тут делаешь сейчас?
1: А его и нету. Я не здесь. На самом деле, когда ты занимаешься любимым делом, а я, знаете, человек, который, мне кажется, ну, такую миссию, которую я веду, это очень хочется мотивировать и воспитывать какое-то новое поколение вот этих ребят, которые растут. И когда ты занимаешься любимым делом, как говорится, ты не работаешь и дня. Просто моя жизнь посвящена вот этому.
0: И финальный вопрос. Почему у любителей карате такая ненависть к доскам? У вас же был...
1: Мы все ломаем.
0: Да, что такое? Вы не любите стройматериал? Такое.
1: Слушай, но на самом деле мы просто копим
0: энергию.
1: Энергию.
0: Чтобы выплеснуть ее.
1: Копим поломанные доски, чтобы создать что-то грандиозное и новое в этом мире.
0: Да, и на это грандиозное и новое вы можете прийти сегодня уже.
1: Сегодня уже показ, да. У нас сеансы во всех кинотеатрах страны. Очень ждем вас в кино. Идите всей семьей. Уверен, что замотивируете своих детей на какие-то невероятные подвиги для того, чтобы они становились олимпийскими чемпионами и вообще занимались спортом.
0: Да, главное, кобрам не подпускать.
1: Лучше нет.
0: Да. Итак, у нас был в гостях Роман Курцын, актер, продюсер фильма «Малыш-каратист», и не только. В общем, много что человек делает. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, очень приятно.
0: Да. И напомню, кстати, что в сентябре осенью.
1: Осенью, да.
0: Еще будет.
1: Еще. Ну, много, фильм. Много всяких фильмов будет выходить, так что мы к вам лучше еще раз придем.
0: Я с удовольствием, с удовольствием. Спасибо большое, Ром. Приходи.
1: Благодарю.
0: Пока-пока.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в «Триа».
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27-го. 6-26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все.

0: козьего сыра, день работников статистики. Если вы смотрели «Служебный роман», вы знаете, что статистика – это самая главная история в жизни для кого-то. Петр Солнцеворот, Петр запоздалый капустник. Сегодня отмечаем именно этот праздник. Ну и, конечно же, друзья, день гостей сегодня. Ну вот гости – это прекрасно. Я, на самом деле, очень люблю принимать гостей, но, как и все, не люблю мыть посуду после того, как они уйдут. И еще очень не люблю намекать гостям, что пора бы, ребята, на выход, пора бы.
1: Сложно это сделать.
0: И да. Поэтому сегодня мы решили обсудить тему, как намекнуть гостям, что им пора идти. Ну, то есть вот как-то сделать так, чтобы они вроде бы не почувствовали, что мы не рады, что они засиделись. Но они засиделись. Вот как намекнуть гостям, что они засиделись? Давайте сегодня обсудим именно эту тему. Я могу первое начать. Можно просто вот пылесосить начать?
1: Прям уже прям генеральная уборка. Прям
0: да, при них. Начинать пылесосить. Или можно сказать заранее, что долго не сидим. А потому что утром вам нужно в 8 сдать анализы.
1: Да, только эту легенду надо сразу выдавать.
0: Да, ее нужно заранее сказать, это очень важно. А потом, если вдруг вам самим все понравится, и вы поймете, что вечеринка идет классно, и вы не хотите расходиться, вы скажете, ну плевать на эти анализы. Это как антибиотики, да? Ну, я не могу, я пью антибиотики, я не могу... А с другой стороны, что будет? Они просто перестанут действовать. Начнем сначала, курс потом. Ну, то есть, в принципе, отмазка рабочая. Вот как вы считаете, Дмитрий, что нужно сказать гостям, чтобы они поняли, что они... Нет, чтобы они не поняли, что они засиделись, но вот как-то вот намек сработал, чтобы они уже пошли домой.
1: Ну, можно демонстративно вызывать им такси.
0: Ну, это денег тебе будет стоить.
1: Да, вообще,
0: как-то
1: да.
0: Не бесплатная история. А если гостей много, ты всем будешь вызывать такси?
1: Нет, надо сказать тогда, ребят, давайте как-нибудь у вас теперь встретимся. А может быть, даже сейчас.
0: Это как-то странно. С хаты на хату прыгает, Дмитрий. А если они согласятся?
1: Ё-моё.
0: В общем, Дмитрий, вы как не умеете отказывать людям, которые просят у вас в долг, так вы не умеете намекать гостям, что им пора по домам. Но надеюсь, что наши слушатели все-таки будут более сообразительные в этом опросе. И, конечно же, напишут нам ответ на вопрос.
1: Как намекнуть гостям, что они засиделись? Пишите свои варианты в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Есть прямой номер для сообщений в том мессенджере, который для вас удобный. Номер 965-115-5115.
0: И это, конечно, друзья, все не бесплатно. Мы обязательно лучшему отдадим самую стильную, самую крутую, самую бесценную кружку DFM. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Альфа-инвестиции — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Чтобы я рядом с тебя больше не видел.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
8: Стань сильным! Преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас расскажем, что нам говорят астрологи по поводу сегодняшнего дня. В 17.22 у нас стартанул 11-й лунный день, и что же это означает? Настал самый мощный энергетический день лунного месяца. Символ 11-го лунного дня – меч, сосредоточивший в себе силу огня. Огненный меч дарит хозяину власть, неукротимую силу, гарантированную победу, но только в том случае, если человек сможет удержать его в руках. Человек неопытный, неуверенный, сомневающийся в себе способен превратить по неосторожности это мощное энергетическое оружие в средство разрушения. Поэтому сегодня вы должны понимать высокий уровень концентрации энергии. Вы можете достичь многого, если обладаете лидерскими задатками. Ну и если вдруг вы чувствуете, что эта энергия приносит вам неприятности, то есть вы не можете удержать ее в себе, то старайтесь, наоборот, поменьше общаться с людьми. А если вы физически ощущаете эту энергию и что вы можете ее как-то использовать во благо, то общайтесь, наоборот, с людьми, с начальством, с коллективом. Выдвигайте какие-то свои, может быть, идеи на публику, и, скорее всего, у вас все получится. Главное, чтобы вы были уверены в своих идеях и в том, что вы делаете. Также в этот период, не удивляйтесь, нежелательно прикасаться к металлу, брать в руки колющие, режущие предметы. Друзья, сегодня вечер суши, потому что суши – это палочки. И если вдруг вы взяли какие-то колющие и режущие предметы, считается, что вы не должны разговаривать в этот период, когда их держите. Ну, это такая эзотерическая тема, можно верить в это, можно нет. Но, с другой стороны, знаете, вот нам говорили, не сиди на углу, замуж не выйдешь. Вот кто замуж не вышел, сидели на углу? Ну, вот и теперь не удивляйтесь. Так, по поводу любви и бизнеса, что нам говорят астрологи, мы расскажем в следующем часе.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco on DFM.
1: Ну что, друзья, сегодня мы обсуждаем тему, как намекнуть гостям, что они засиделись. Есть у нас прекрасные ответы, зачитаем их прямо сейчас. Начинайте убирать со стола и разговаривать с ними, потом мойте посуду. Прилюдно. Так делала моя мама, когда приезжала папина сторона. Она им говорила: да сидите, сидите, я просто не могу долго сидеть, ноги затекают. А потом уже стол собирали, и мы их дружно провожали. Слушайте, я помню детство, когда мама говорила: ну все, иди собирайся. И я в шапке, в шубе, у дверей, вот это вот все, потею, сижу и говорю: мам, ну когда? Так подожди еще немножечко, сейчас уже идем. И уже идем, растягивалось на час минимум. Вот это, конечно, самая ужасная история, но на самом деле хуже было только тогда, когда я уснула прям там, знаешь, это вот под куртками, просто легла, там полочка такая была для сумок, и я прям вот там уснула. Я так понимаю, что мы засиделись часа на три как минимум после того, как мама сказала: мы собираемся и уходим. Посмотреть на часы и сказать: ох, как быстро бежит время в хорошей компании. Уже 9:30. Ну, вы же посидите с нами хотя бы до 9, хорошо?
2: Хороший, кстати, намек, правда.
1: Гости почувствовали себя желанными, а часы ухода уже определили. Но они, правда, могут сказать: да мы и до 10 можем. Мы никуда не
2: торопимся.
1: Слышно, говорят, до вторника я абсолютно свободен.
2: Самый суперский способ: а пойдемте все вместе на улицу. И все, и там через 10 минут уже как-то прогулялись, можно проводить до метро или как раз вызвать такси к тому месту, где вы уже вроде как и попрощаться должны.
1: Вообще хорошо, когда люди экономят на такси. И когда им точно нужно успеть на метро. Это уже такая история классическая. Ребята, а метро, метро же закрывается. И тут все напрягаются и начинают уже двигаться к выходу. Ну и, конечно, классика. Кролик из Винни-Пуха. Ну, если вы больше ничего не хотите...
2: Все, угощать больше нечем.
1: То тогда, пожалуйста, до свидания. Вообще, кстати, в этой истории очень классно торт, когда лежит в холодильнике. Торт, пирожные, конфетки. Вы просто разносите чай. И чай, он как бы намекает, что все, ребята, пора, пора на коду. Кстати, в ближайшее время мы с вами еще продолжим обсуждать эту тему. Мы пока никуда не собираемся уходить. Все продолжается здесь, и ваши сообщения нам очень нужны.
2: Группа радио DFM ВКонтакте и прямой номер для сообщений, например, в Максе 965-115-5115.
0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно, по данным Яндекс. Погода завтра в городе пасмурно. Небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова 67В.
4: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да!
5: 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
6: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-7-41, 16+.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
10: Ну плюс. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: On DFM. Продолжаем разговор. Ну что, друзья, как намекнуть гостям, что они засиделись? Сегодня у нас именно эта тема. Кстати, стильная, модная кружка DFM достанется тому, кто сегодня отвечает круче других или, может быть, много сообщений самых разнообразных нам напишет, лайфхаков в том числе. И вот какие есть ответики. Я прямолинейно говорю, ребят, давайте уже закругляться, я хочу спать. Ну, посчитают занудой, скорее всего. Самый эффективный вариант, пишет нам Елена, начать драку.
1: В принципе, да, действующий. Там посуда, правда, побьется.
0: Ну, это такой экстремальный способ, на мой взгляд. Я пригласительный сразу пишу. Время общения с 18 до 21.00. Ну, во-первых, 3 часа это мало.
1: Такая скучная вечеринка. Что
0: да.
1: Уже
0: ну, нет, это, извините меня, помытой головы не стоило.
1: Может, опоздать, как обычно.
0: Ну, подарок я бы дарить не стала. Я вот, кстати, с пустыми руками никогда не прихожу даже просто в гости. Если это не праздник, какой-то обычный день, и вас пригласили в гости, я считаю, что нужно обязательно что-то подарить принимающей стороне. А если тут 3 часа, ну, такое, такое. Так, еще. Дайте оплюху своему мужу, накричите на него, и тогда гости сами уйдут, потому что не захотят стать свидетелями скандала, который уже начинается.
1: Семейный конфликт, хороший вариант, очень хороший.
0: Нет, я считаю, что вот, правда, это как-то совсем too much. Во-первых, потом все будут обсуждать, а с другой стороны, это тоже подарок гостям. Давайте не будем только лицемерить. Они уходят и обсуждают, кто там был, что, кто как себя вел. Все что-то там друг про друга говорят, ну так или иначе. А тут у них такой повод для общения на целый вечер, на целую ночь. А ты видел, как она, да? А он-то как вот молодец, да? Вот он, кстати, он выдерживает все это. Не, она, конечно, стерва. Я, ну, она же кто по гороскопу? Весы? А, весы! А весы же, они не конфликтные. Ну и дальше пошло-поехало.
1: Как они так долго вообще вместе? Я,
0: конечно, да, вот странно. Удивляюсь. Они не мэтчатся. Вот ты чувствуешь, да, как будто бы сразу было понятно, что они не пара. А сколько они вместе? 20 лет? Представляешь, 20 лет. Надо же, вот так вот бывает. Ну, любовь зла, полюбишь и Диму.
1: Спасибо.

0: всем параметрам.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале для зрителей старше 12 лет.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка
3: on DFM.
4: Потому что

0: Introducing Pogo
1: on DFM. А знали ли вы, друзья, что по статистике только 30% любят принимать гостей, 70% любят ходить в гости? Ну, правильно, это же безответственно. Готовить не надо, не надо вообще как-то запариваться о том, чисто ли у тебя в доме, и не надо мыть посуду, когда гости уйдут. Поэтому, естественно, самые щедрые люди – это те, кто принимают гостей, они ходят по гостям. А тут, знаешь, меня больше всего раздражает, когда ты потратишься, купишь кучу еды, постараешься сделать так, чтобы всем все понравилось, а тебе прихватку. Просто, а это вам для дома прихватка. Правда, знаете, это прошлогодний символ года. Да? Вот, ну ничего, все равно прихватка-то хорошая.
2: Конечно, накладно. И нервы, действительно, и уборки, кстати, и потом уборки, и до, и после. Нет.
1: Но, друзья, мы решили все-таки помочь тем людям, которые настолько щедры, что принимают гостей, и выяснить сегодня следующее.
2: Как намекнуть гостям, что они все-таки уже засиделись, и их надо провожать?
1: Моя сестра в детстве говорила так: «Пошли вон, гости дорогие!» Это как-то от ребенка хорошо будет звучать, а вот от принимающей стороны взрослых не очень, на мой взгляд.
2: Кстати говоря, вот тоже подговорить ребенка, какую-нибудь истерику закатить. Да, или там, я не знаю, что-нибудь пролить на гостей может.
1: А как ты, чему ты ребенка учишь в этот момент? Обману! С другой стороны, можно считать это обманом, а с другой можно считать курсами актерского мастерства. У каждой стороны две медали. Как, понимаешь, посмотреть на ситуацию? Мой дед говорил гостям: поели, попили и греть по домам. Никто не обижался, хватали закуски со стола и шли в сад. Кстати, вот этот момент очень хороший и очень приятный. Если вы хотите, чтобы гости уже расходились, можно в контейнеры накладывать им остатки еды и уже раздавать контейнеры или баночки, например. И опять же, баночки же надо вернуть, контейнеры надо вернуть, поэтому даже если вы плохо себя вели на этой вечеринке, они к вам в жизнь еще вернутся. А вот если вы не хотите их видеть потом, то можно сказать: ребят, это вам в подарок. Контейнеры можно не возвращать.
2: Или идеальная ситуация, когда ты им собираешь гостям этот пакет, и они его оставляют в коридоре.
1: Вот, кстати,
2: это так обидно.
1: Это так обидно всегда. Это не идеально, это обидно. Потому что ты думаешь, ну вот все так укладывал, контейнер испачкал просто так и так далее. А просто сказать, что вы устали, всем пора домой, не вариант. Я так делаю, еще никто не жаловался. Ну, знаете, в глаза-то вам никто не скажет, а за глаза... О, Ленка-то зануда, конечно, боже. Только, да, вот начали как-то вайб словили. Вот как-то интересно стало. Поиграть могли еще на стол. Настолки могли достать. И тут раз, и всем по домам. Поэтому мне кажется, что в глаза не скажут, а с глаза подумают.
2: Но мы как раз сегодня собираем такие оригинальные варианты, чтобы не говорить прям четко в глаза, что, ребят, валите. Нет, нам надо сегодня как-то вот намекнуть
1: вот
2: гостям.
1: Вот, пожалуйста. Я начинаю оглушительно зевать, потирать глаза и извиняться за это, привлекая внимание тех, кто пропустил лязг челюсти. То есть просто: ой, да, ребят, сидите, я нормально. Вот это вот все. И тогда действительно гости поймут, что, наверное, пора расходиться. И, может быть, кстати, эмпатичные люди, они всегда в ответ зевают. Вы знаете, как проверить, человек нарцисс или нет? Это психологи говорят. Если вы зеваете, эмпатичный человек чаще всего зевает вам в ответ. А не эмпатичный человек, к коим относят психопатических нарциссов, НРЛ-щиков, они не зевают, потому что у них нет эмпатии. Поэтому, если вы хотите проверить, вот насколько эмпатичный человек, позевайте.
2: Что-то рядом говорила, с ним. Я уже зевать начинаю.
1: Вот это у нас знатный эмпат, Попов. И поэтому, друзья, мы в ближайшее время продолжим обсуждать эту тему. Присоединяйтесь. It's showtime. Pogo!

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно, по данным Яндекс. Погоды завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина. Слышал? Застолье сейчас розыгрыш.
5: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
4: А что можно выиграть?
5: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
7: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Да-да.
11: Ты слышала новый хит?
12: Нет.
11: Тогда включай.
13: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
14: Заезжай сегодня.
15: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
16: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
18: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Радио ДФМ.

0: Часов 3 минуты в Москве. Начнем мы поэтически, литературно. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Аплодисменты всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Паго.
0: И, конечно, друзья, мы продолжаем обсуждать именно эту тему.
1: Как намекнуть гостям, что они засиделись?
0: Мой папа говорил своим гостям спасибо, что приходили. На что получал неизменно: не переживай, мы еще не уходим. Наслаждайся нашим обществом 2 часа ночи, и все сидят. Никак никто не мог никого выгнать, а очень мечтали, намекали, но не получалось. Ну, может быть, сегодня мы вам поможем как-то сделать это экологично. Сейчас, кстати, новая такая фраза – экологично.
1: О, да.
0: Приглашать в гости тех, кому смело можно сказать, что пора расходимся, зная, что они не обидятся. У соседей гости давно разошлись, говорил мой дядя. Как бы с юмором, но все понимали, что пора расходиться. В моей семье один вариант. Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? И все сразу все понимают. Ну, я, кстати, тоже слышала эту фразу, но мне она кажется грубоватой. Вот тебе нет?
1: Да мне тоже, да, как-то. Ну, вообще у нас, конечно, в комментариях люди поделились на два. Типа, те, кто прямо говорят, что, ребят, все, пора вам к выходу. И те, кто вот как-то пытаются найти вариант. Вот один из идеальных способов, вроде как говорят, пойти гулять с собакой. Ну, конечно, собака есть не у всех, но, в принципе...
0: Для таких вариантов можно и завести.
1: Да, в принципе.
0: Елена нам тоже пишет очень интересный ответ. Встать, хлопнуть ладонями по бедрам и громко сказать: ну что ж, хорошо посидели. Помню, в деревне никто не хотел...

0: газуйте. Просто говорите, давайте уже по домам. Ну, это как-то слишком банально. Мы все-таки выбираем что-то интересное, оригинальное сегодня, а главное, не обидное для гостей и удобное для хозяев. Друзья, обязательно пишите нам наши координаты.
1: Группа «Радио Диф» ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений 965-115-5115.

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, еще раз напоминаем, что у нас 11-й лунный день стартанул в 17.22. И, соответственно, мы можем подробно рассказать, что же нас ожидает сегодня в любви и бизнесе. В любви дарите близким внимание и заботу, можете сделать подарки без повода, за вашу щедрость вам обязательно воздастся. Вообще, это день, когда энергия в нас, она бурлит по-настоящему, и вы можете поделиться не только материальными вещами, но и добрыми словами, хорошими поступками, можете сделать что-то приятное для своих близких. Это очень-очень важно в этот период. День должен пройти бесконфликтно. 11-е лунные сутки расточают любовь, поэтому не ссорьтесь с близкими людьми, не упрекайте в чем-либо, оставайтесь спокойными. Также в этот период все новые начинания лучше отложить и заниматься завершением текущих дел. Решение финансовых вопросов может привести к убыткам, операции с недвижимостью тоже лучше отложить. Начинать новые проекты, и особенно если это незнакомая деятельность для вас, не стоит ни в коем случае. Переговоры могут закончиться в вашу пользу, если вы будете включать свое обаяние, то есть энергия будет направлена на позитив. Вот эти агрессивные моменты, когда вы пытаетесь что-то донести до человека буквально силой, лучше не применять, потому что человек, который будет напротив вас, он тоже испытывает эту яркую эмоциональную феерию внутри себя. И это может как-то привести к какому-то пожару, такому внутреннему конфликту. Поэтому старайтесь все-таки общаться с людьми, которые на одной с вами волне. Переговоры, еще раз говорю, можно проводить, но только в том случае, если вы уверены в своих идеях, в своих целях, если вы уверены в том, что вы доносите. У вас есть конкретный план, и вы его придерживаетесь. Вот такие дела. On DFM.

0: Ago. Ago. On DFM. DFM.
1: Ой, друзья, сколько у нас оригинальных сегодня советов на тему.
2: Как намекнуть гостям, что они засиделись?
1: Есть классические матерные. Нам их написали сегодня чек 20, наверное. Друзья, ну понятно, что мы не сможем это озвучить, потому что это просто матерные, очень традиционные фразы, которые, конечно, мы с детства помним, но использовать в эфире не можем. Простите, как говорится, великодушно. Мне нравится, когда особенно наши слушатели, они пишут: «А почему не прочитали мое?» «Да потому!» Так, не все мы можем озвучить, что вы пишете, к сожалению. Но некоторое, конечно, озвучиваем с удовольствием. Положите рядом с чашкой чая кофе ложку для обуви. Мне кажется, это гениальный намек.
2: Какой
1: просто
2: тонкий, правда, намек.
1: Ну, он прям такой тонкий-тонкий, да. Не все поймут. Я при входе в дом, кстати, всегда сама спрашиваю, до скольки вообще мы сегодня примерно гуляем.
2: Какие хорошие гости.
1: Это интеллигенция. Да. Интеллигенция подошла сюда. Сказать прямо, что устали, поблагодарить, что уделили время. В детстве приносила гостям обувь с коридора и говорила: «Домой, домой, пора домой». Классика. Сектор газа выручает в этой ситуации тоже. Когда есть ребенок, проще. Можно сказать, что ему надо спать. Вы-то еще с удовольствием посидели бы, да хоть до утра. Но ребенок, а он не может спать, когда громко. Знаете, опять же, вот сейчас у нас родители, они все очень правильные, они молодцы. Они учитывают время, режим дня ребенка. В моем детстве было по-другому. Мой режим дня не учитывал никто, поэтому пару раз я спала на стульях. Вы знаете, спать на стульях — это берутся три табуретки, делается такое лежбище, и ты под грохот, под танцы, под все это как-то мгновенно засыпал. Вот я не знаю, я быстро засыпала в этой всей ситуации, и даже не было никакой какой-то мысли, что это неудобно,
2: да,
1: это некомфортно.
2: Мешаешь там кому-то.
1: Да. Кстати, я не знаю, вот у меня у одной так было или у всех. Мне почему-то было стыдно смотреть, как мама танцует. Я не знаю, почему.
2: Нет, самое ужасное было, когда тебя взрослые вот в этот кружок приглашали с тобой потанцевать.
1: Да,
2: и тебе нужно было
1: чего-то
2: изображать там надо было.
1: Нет, а мне вот как-то неловко было смотреть, как мама танцует. Ну, не медленный танец, а вот этот вот дурацкий. Потому что она как-то странные такие движения. Я сейчас понимаю, что это были модные движения 90-х. Но тогда мне казались они какие-то, ну, кринжовые. Сейчас можно так, наверное, выразиться по-современному. А вот сейчас я смотрю на все, что происходит на наших вечеринках, и понимаю: боже, как же раньше было весело. Вот веселее, мне все-таки кажется, чем сейчас проводились раньше вот эти мероприятия домашние. Потом была такая история — хоровое пение. Сейчас никто не поет.
2: Кайф вообще, кстати, когда был музыкальный инструмент дома. Это, там, не знаю, пианино, конечно, у многих стояло. Или там гитара была. Как
1: баян!
2: Если...
1: А баян!
2: Ох,
1: вот
2: это вообще,
1: да,
2: просто разрыв.
1: Вот это было круто. И, кстати, раньше многие играли на баяне. Почему-то. Ну, во всяком случае, вот у нас, например, учитель музыки, она играла на баяне.
2: Да, кстати, у нас тоже, да, первая учительница, я помню, в начальных классах.
1: Ни фортепиано, ни гитара, а именно баян почему-то.
2: Мощь.
1: Крылатые качели под баян. Кто пел, поднимите руки. Лес рук.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните. 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов, узнаем что-нибудь новенькое. Let's go! Древние египтяне спали на подушках из дерева, камня или слоновой кости. Мягонько.
1: Не высыпались 100%.
0: Если отказаться от сахара, ваши вкусовые рецепторы только улучшатся. Зеленые и черные оливки – это плоды одного дерева, просто разная степень зрелости. 6 месяцев жизни человек проводит, стоя перед красным сигналом светофора. 6 месяцев жизни! Как это прекрасно, когда ты попадаешь в зеленую волну, и все тебе, все дороги как будто бы открыты. Любимая тема для разговоров людей – это они сами. Поэтому, если вы хотите кому-то понравиться, говорите об их интересах. Голуби способны разогнаться до 100 км в час за 2 секунды. У кальмаров есть мозг, пока они маленькие, а потом он отмирает за ненадобностью. Ну и люди такие тоже есть, к сожалению. Свиньи способны визжать громче реактивного двигателя. Кто-то измерял, представляете? В Японии считается хорошим тоном брать суши руками. Так гость заведения демонстрирует уважение к повару. Чаще моргайте, смотря на кошку. Этим вы показываете, что она может вам доверять. Есть такой лайфхак у кошатников. Ну и информация легче запоминается, если переписывать ее и перечитывать. Ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку и выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто забирает нашу кружку и кто интереснее других отвечал на вопрос.
1: Как намекнуть гостям, что они засиделись, пишите.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что.

0: On DFM. Ну что, друзья, у нас сегодня тема лайфхаков. Как она звучит?
1: Как намекнуть гостям, что они уже засиделись?
0: Я, вы знаете, начинаю набирать ванную. Чтобы все шли домой, потому что понимают, что я собираюсь мыться и укладываться спать. Вспомнилась старая вырезка из газеты. Чтобы прогнать гостей, мужчина подпалил свою квартиру. Но это, знаете, уже совсем крайние меры, пишет нам Евгений. Моя дочь 9 лет начинает демонстративно зевать и бубнить, что «Мам, я хочу спать, я хочу...» Вот, кстати, у нас в детстве никто не обращал внимания бы, что мы тут спать хотим.
1: Иди
0: вот удивительно.
1: Комнату, все, иди в другую
0: иди,
1: комнату.
0: Иди, дверь закрой, ничего не слышно. Вот так бы нам сказали. А пошли вон гости дорогие. Укладывать ребенка, громко говорить, быстро чистим зубы и спать, не утром рано вставать. И здесь, видимо, смысл не в том, что ребенку нужно спать, а в том, что мне утром рано вставать. Вот это надо донести. Моя прабабушка вставала в двери, топала быстро ногой и говорила: «Ой, последняя электричка уходит! Быстро, быстро!» Ну вот это опять же удобно, когда люди, например, на метро опаздывают или на автобус, но сейчас же такси. Ну, с другой стороны, есть люди, которые не пользуются такси, вот они спасение. Я сразу друзьям говорю: «Ананас, стоп-слово!» Просто чтобы все понимали, что пора домой. Поэтому если я говорю «ананас», это значит, что вечеринка заканчивается. И мило, и смешно, и уже настоящая традиция. Кстати, мои друзья тоже ей пользуются. И когда мы говорим кодовое слово «ананас», все расходятся. Кстати, очень прикольно.
1: Прикольно, кстати.
0: Да, стоп-слово называется. Сделайте вид, что вы уже в хлам. Боже, делов-то! Какая-то классика, классика жанра. Ой, а он уснул. Да, и вот что-то из этой категории.
1: Напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.

0: on DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой, кто креативнее, интереснее отвечал на вопрос.
2: Как намекнуть гостям, что они засиделись?
1: Мой брат всегда говорил «по машинам», даже если люди ехали на метро или на автобусе, по машинам, это просто был такой знак, что пора расходиться. Когда я был мелким и уставал от гостей, просто приносил им обувь и ставил под стол. Родители, кстати, к этому относились публично очень нехорошо, а в реальности благодарили, говорили: «О, красавчик, всех спас, наконец-то разошлись уже по домам». Тоже очень многие вспоминают: у соседей гости давно разошлись, чай дохлебываем и...
2: Угу, уходим.
1: Уходим. Еще тут некоторые предлагают поставить какой-нибудь ужасный фильм, нудный, неинтересный, и всех заставить смотреть. А еще очень круто начинать показывать фотографии. Ну вот, кстати, я не знаю, ребят, честно могу сказать, я из тех, кто любит смотреть фотографии, особенно если это альбом, если они напечатаны. Ну а с другой стороны, если вы в компьютере начнете показывать фотографии, скорее всего, это будет скучным мероприятием, и люди действительно поймут, что пора уже расходиться. И не потому, что вы их выгоняете, а потому что им самим станет, в общем-то, уже некомфортненько.
2: Кстати, вы тоже написали про фотографии. Нужно достать фотоальбом и предложить посмотреть отпускные мальдивские фотки. Понимаешь? Неприятные вот эти люди, которые отдыхают где-то там на Мальдивах.
1: Нет.
2: Не очень-то хочется на это смотреть.
1: Знаете, какие фотки вот никто не любит смотреть? Когда вы показываете фотографии черно-белые, обязательно, и вот это. А это брат маминой сестры по третьей линии. Да, я не помню. Лен, как звали? Дядя Дима его звали. Или не Дима?
2: Ленкин брат, который двоюродной сестры.
1: И вот это все очень нудно звучать должно, чтобы гости уже сами сказали: так, дорогие друзья, нам уже, по-моему, пора собираться.
2: Так,
1: Дмитрий.
2: Я делаю проще. Засыпаю за столом, и все. Всем гостям остается только свалить из дома. Предлагаю затеять игру в жмурки, чтобы водил именно гость, вывести его таким образом из подъезда и закрыть квартиру.
1: Так, друзья, прямо сейчас будем финалиться.
2: Мы решили отдать наш подарок автору сообщения, которое звучит так. Нужно подать чай с ложечкой для обуви.
1: Да. Да, это очень креативно, на мой взгляд, Тоненько. И интересно. А, правда, ложечек придется покупать много, но, с другой стороны, может быть, оно того и стоит. Давайте поаплодируем.
2: Поздравляем, вручаем нашу фирменную кружку от Радио DFM. Она достается именно вам.
1: Ну и, конечно, друзья, мы желаем, чтобы вам не приходилось как-то намекать гостям, что им пора уходить, и вы, как в старые добрые времена, имели силы и энергию погулять до утра. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Tria Motors, Добатора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Tria.
6: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Ты слышала новый хит?
8: Нет.
7: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновитов» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
14: Окошкина! Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
16: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
17: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
18: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
19: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
5: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Эмбарго Вайт Фестивал. Страна чудес. Готовься к новому увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Эмбарго Вилла. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
6: Ора Дарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Дарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: простите? Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: О, да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026.

0: Разноцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Мирон Проворов.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
6: Алина Соколова.
8: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
6: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-западный 5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 25 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
7: Оглянись вокруг. Здесь волшебство ожидает тебя на каждом шагу. Embargo White Festival. Страна чудес. Готовься к новому, увлекательному приключению и невероятным открытиям. 26 июня. Embargo Villa. 4 танцевальные арены, десятки топовых артистов и бескомпромиссная магия страны чудес. Вход только в белом. Билеты на embargovilla.ru. 18+.
8: Орадарио. ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
9: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа Центра «Морошка» и Ассоциации донских шефов. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройка лидеров прошлой недели абсолютно неожиданно. Только один участник был на позапрошлой неделе в ней. Открывает тройку New Religion, Bieber X и Faithless.
0: Второе место.
2: Серебряным призером стал трек Hollow, Evan.
0: Первое место.
2: А вот лидерское место прошлой недели досталось Медузе Хенри Кэмэмэл. Работа под названием Don't Wanna Go Home.

0: эту субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полночь.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.